0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адильбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан 22 мая встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Двусторонняя встреча состоялась в рамках участия главы Кабинета министров в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств. Председатель Кабмина передал от имени президента Кыргызской республики Садыра Джапарова теплые приветствия и наилучшие пожелания. В ходе двусторонней встречи был обсужден ряд актуальных вопросов повестки дня кыргызско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления взаимодействия в сфере энергетики и транспорта. Кабинет министров Кыргызской республики принял постановление о мерах по совершенствованию системы охраны и защиты от семейного насилия и координации межведомственного взаимодействия государственных органов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия и координации их деятельности. Согласно документу, утверждены порядок межведомственного взаимодействия государственных органов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия и координации их деятельности, порядок оказания помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия, по принципу единого окна. Координация деятельности и взаимодействие территориальных подразделений государственных органов и иных субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, возложена на полномочных представителей президента Кыргызской республики в областях, местные государственные администрации и мэрии городов Бишкек и Ош. В Бишкеке состоялась презентация обновленного литературно-художественного журнала «Ала-ТОО». В ходе мероприятия был представлен первый выпуск возрожденного издания. В презентации приняли участие государственный секретарь Кыргызской республики Арслан Коичиев, министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, председатель Национального союза писателей КР Каныбек Иманалиев, представители литературного сообщества, деятели культуры и писатели. Как отметил Мирбек Мамбеталиев, по инициативе президента при Министерстве культуры создан дом «Кыргыз-ТУУС», где будет выпускаться журнал «Ала-ТОО». Также запущены официальный сайт и страницы издания в социальных сетях. Подчеркивается, что журнал станет площадкой для поддержки молодых авторов и развития современной кыргызской литературы. Напомним, журнал «Ала-ТОО» был основан в 1931 году и на протяжении десятилетий занимал особое место в литературной жизни страны. На его страницах публиковались произведения кыргызской, русской и мировой литературы, литературно-критические статьи и очерки. С 1 июля в Бишкеке в автобусах будет приниматься только безналичная оплата. Об этом журналистам сообщил мэр города Айбек Джунушалиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности». По его словам, если у граждан не будет возможности оплатить безналичной оплатой, то в автобус не пустят. Он отметил, что в случае технического сбоя ответственность будет нести Тулпар. «Если оплата не проходит, то пассажир может проехать бесплатно», — сказал он. В мэрии добавили, что некоторые пассажиры намеренно не оплачивают проезд. В таких случаях будут применяться административные меры в виде штрафов. Также QR-коды с задней стороны автобуса размещаться не будут, так как, согласно установленному порядку, вход в автобус должен осуществляться через переднюю дверь, а выход – через заднюю. QR-коды размещены при входе в автобус со стороны водителя. Там же установлен валидатор для безналичной оплаты проезда. Айбек Джунушалиев отметил, что тарифы на общественный транспорт повышаться в ближайшее время не будут. Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства. Согласно новым поправкам, в зданиях высотой от 3 этажей и выше в каждой отдельной части здания должна быть как минимум одна лестничная клетка. Речь идет о так называемых отсеках. Это конструктивно или функционально обособленные части здания, которые отделены капитальными стенами. Такие изменения направлены на повышение безопасности людей во время землетрясений. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской республики вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменения номер 4 в строительные нормы 2002-2024 сейсмостойкое строительство нормы проектирования. Цель документа – уточнить требования к применению ненесущих стеновых конструкций из кирпичной и каменной кладки, а также к устройству лестничных клеток с учетом особенностей эксплуатации зданий и сооружений. Проектом предлагается изложить в новой редакции редакции пункт 9.6.7 строительных норм. Согласно проекту, не несущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладки допускаются предусматривать
2: до 8 этажа включительно в районах с сейсмичностью 8 баллов, до 5 этажа включительно в районах с сейсмичностью 9 баллов, до 3 этажа включительно в районах с сейсмичностью более 9 баллов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. Также проектом уточняются требования к лестничным клеткам. В зданиях высотой 3 этажа и более предлагается предусматривать не менее одной лестничной клетки в пределах каждого отсека, если иное не требуется другими нормами. Дополнительно допускается устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений при наличии конструктивной связи с несущими элементами здания.
1: В районах с сейсмичностью более 9 баллов хотят запретить не несущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладок для металлических и железобетонных рамных каркасов. Исключение планируют сделать только для индивидуальных жилых домов. В Минстрое отмечают, что изменения обусловлены практикой применения действующих норм при проектировании объектов в сейсмоопасных районах Кыргызстана и необходимости уточнения отдельных требований. Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Министерстве строительства Ханат Ханбулотов рассказал, почему предлагаются внести изменения.
3: Актуализация строительных норм СНКР 2002-24 сейсмостойкое строительство норм проектирования предусматривает следующие изменения. В настоящее время при строительстве многоэтажных жилых домов, во дворах этих жилых домов предусматривается подземные автопаркинги. В изменениях этой нормы допускается не устраивать дополнительные лестничные клетки в подземных автопаркингах и пристройках до 2 этажей. Вторым изменением является разрешение на применение кирпичной кладки для школьных зданий, расположенных в районах сейсмичности более 9 баллов.
1: Также, согласно предлагаемым поправкам, в подземных пристроенных отсеках без постоянного пребывания людей, включая технические этажи и автостоянки, а также в переходных галереях и инженерных сооружениях, лестничные клетки можно будет не предусматривать, если этого не требуют другие нормы. Ректор Международного университета инновационных технологий, президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству, доктор технических наук Лукбек Бегалиев поделился своим мнением по этому вопросу.
4: Министерство строительства и архитектуры Кыргызской Республики предлагает важные изменения в строительные нормы по сейсмостойкому строительству. Согласно изменениям, будут введены ограничения в зависимости от этажного здания для не несущих кирпичных стен. Например, вот в некоторых сейсмических районах такие не несущие стены разрешат применять только в зданиях не выше 3 или 5 этажей. Эти изменения прежде всего направлены на повышение безопасности зданий при землетрясениях, поскольку не несущие кирпичные стены в основном используются в каркасных зданиях. А каркасные здания, они вот при сильных землетрясениях могут создавать дополнительную опасность для жителей.
1: Отметим, что Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства в Кыргызстане. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
0: В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область плюс 18-23, Талаская область плюс 17-22, Баткинская, Ошская, Джалалабадская области плюс 21-26, Иссык-Кульская область плюс 13-18, Нарынская область плюс 15-20. В Бишкеке временами дожди и грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 19-21. Этот выпуск новостей Биринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
6: Do you дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.

Саламатсызбы урматту радио гучлар. Бишкек фадине. Ассалам алейкум. Ходиньма кыйтын пыюма. Пыймин шайе таты дине. Радики фади тынчин жын Фатима Хаваза на жэщин выху ним дине. Вачин татын цо идя шэнсхой. Павым шалю хади кифа тиниха. Дэньхэ ним тюнде. Кыргыз менжин сыджа Адышева тынки. Муса Джангазиев. Майрамкан Абылкасымова ще ходе свын. Файнен жынсы, мен жынсы джа, ясыр швазы. Адышева тынки. Хырхыз хва. Вахуи фаде юян то, джиде ешын. Кацун бушон чинян я, бучо шандын. Куан хырхыз хва вакын фа, военный тюн. Тушен чо ян ва тенге, були афан. Среди сухой ва джиди, шинны мучен ги ва джоли джигахуа. Ва тенцей шин, ба чинян ян ва шуха хо, чузы ебан. Та шин, шо шин ва фали, си ма тенге. Вуча ги ва е фагу, шинны мучен, та фади чо ва тенге, исы е шин. Вучен ва хан джидине, мучиди шин. Вдо ва ди шинили, я ще етан. Керанье то шунили пили ебе, во чон то ли ба юнчи, ба чиньо е. Шанчан во макан ташен чон, во ди цо шын, джанчан голи во ди шын, цу шон тун фын. Хырхыз чузы сидан чон, во ты не тюн, во цы тюнде чиньо шын, бучо шиньдин. Цу шон тун фын гуадине, тян сан ди шон, лэй шон дине цо чун тян, ю ша ди гонг. Сидан фо хва, хырхыз хва, ва тэ нэ тэн, ва цу тэнди исы куль фан лон ди ян. Цу шан чэн ву, фан гуанне тэ ё джоу шан, ва цы тэнди фа ди нэ, ва ди ло нян. Бама нас чуэ дэ чан тэ, бу хуан, бу ман, ва цу тэнди фи тан нэ, да хэ фан лон. Цу шан ян ге фи ди нэ, цэ лэн тэн шан, ма ё по ди шан ди нэ, го сэн ди шан. Во хуи фоди юян то, джиди е шын, ка цун бушан чинян я, мучи ди шын, гуан хырхыз хва ваны фа, военны тюн, були афын. Хэзы. Дан гоушын ли ва лэйне яни юмя, яни хэзы я тюн фыни ва баши хва. Дэ шо ни ли е лэйне чинью еба. Паньянлы вэе тоуго дэн фа пафан. Дэн шэн хуан лэ вэ цзуэдэ чэнфи яншон, яни шэн нэ, чан чуэ нэ, вэ гэ шэн хуан. Чи дэн шэн лэ, дэн жэ цзу, лэ лан и ян, гэнэ вэе хэ шуэ нэ, цзу шэн чэнян. Чэнфи бян нэ вэ цзу нэ, ху шэн цзу шэн, цзу шэн бі лэ вэ чан нэ, гоу шэн гоу шэн. Шэн са вэ нэ, я кэн цзу, вэ ди джуэ цзун. Суйте сухую хэзэ я, вот ходи шуму.

Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адильбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан 22 мая встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Двусторонняя встреча состоялась в рамках участия

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Асамалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан накануне 22 мая принял участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества независимых государств в узком и расширенном форматах. В ходе выступления Адылбек Асамалиев отметил, что за 35 лет СНГ стала важной площадкой для развития многостороннего сотрудничества в сфере экономики, транспорта, технологий и гуманитарных проектов. По его словам, товарооборот Кыргызстана со странами СНГ в прошлом году превысил 7 миллиардов долларов и вырос более чем на 9% по сравнению с 2024 годом. Глава Кабмина подчеркнул необходимость дальнейшего развития транспортных коридоров, цифровизации внешней торговли и производственной кооперации. Он также поддержал принятие концепции сопряжения главных транспортных артерий государств СНГ. Отдельно Адылбек Асамалиев отметил значение строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, подчеркнув, что проект направлен на расширение торгово-экономического сотрудничества в регионе. Кроме того, глава Кабмина пригласил страны СНГ принять участие в юбилейном 40-м Иссык-Кульском международном форуме и Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в этом году. По итогам заседания состоялась церемония подписания документов. Накануне 22 мая примерно в 19 часов 10 минут в результате проливного дождя

0: Милге энергетика тармагында кадрларды даярдоону күчөтүүгө багытталган долбоор ишке ашса, Кыргызстан Борбор Азиядагы энергетикалык адистерди даярдаган борборго айланышы мүмкүн экени айтылды. Тараптар кызматташууну кеңейтүүгө макулдашты. Жалал Абад областында сел кесепетин жоюу иштери уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, 22 майда нөшөрлүү жамгырдын кесепетинен Манас шаарында сел жүрүп, бир катар турак үйдү жана объекти суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Барпы, Сейил, Эркиндик, Курорт жана Токтогул көчөсүндө 24 турак үйдүн короосу, 3 үй жана ичи жана 1 үйдүн жер төлөсү жабыркаганын маалымдап жатат. Ошондой эле 2 социалдык объект, 3 мекеменин короосу жана 5 соода түйүнү да суу астында калган. Кырдаалды жоюуга 300'дөн ашык адам, 10'дон ашык техника жана 10'дой мотопомпа тартылган. Түнкү саат 11'ге карата бир нече үйдөн суу чыгарылган. Мындан тышкары ошол эле күнү Жалал Абадтын бир катар районунда да сел жүрүп, инфраструктурага зыян келтирилгени кабарланды. Иштер өзгөчө кырдаалдар министринин көзөмөлүндө уланууда. Борбор шаарда түнкүсүндө автобустар жүрө баштайт. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Айтымында түнкү каттамдын жол киреси 50-70 сомдун тегерегинде болот. Мэр ошондой эле 200 автобус кондиционер менен жабдыларын жана коомдук транспорт жүргөн көчөлөргө атайын жол чийини түшүрүлөрүн айтты. Мындан тышкары жаңы маршруттар иштелип чыгып, шаарды айланып өткөн каттамдар уюштурулары пландалууда. Шаар башчысы ошондой эле Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто накталай төлөм токтотуларын кабарлады. Ал мындан ары жол кире электрондук төлөм аркылуу гана жүрөрүн айтты. Ошондой эле мэр жол кире баасы азырынча өзгөрбөй турганын, 2027 жылга карата сунуштар каралып жатканын кошумчалаган. Баткент шаарынын чет булак кварталында 1200 орундуу заманбап мектеп курулушу башталды. Учурда жер казуу жана инженер коммуникация иштери аяктап, мектептин пайтубалына бетон куюу расмий башталды. Долбоор акыркы үлгүдөгү окуу класс, лаборатория, спорт зал, ашкана жана бассейн менен камсыздалат. Ошондой эле анда жергиликтүү жана чет элдик, анын ичинде россиялык мугалимдер да иштей турганы айтылды. Бишкекте көрүстөндөгү эстеликтерге зыян келтирүүгө шектелген 6 өспүрүмгө чара көрүлдү. Бул тууралуу мэрия билдирди. Алар 13-төн 16 жашка чейинки балдар. Бейбаштык беренеси менен кылмыш иш козголгон. Кармалгандардын 5 мыйзамдуу өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө бошотулган. Бир өспүрүм убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иши уланууда. Коомду бириктирген негизги баалуулуктардын бири кыргыз жараны түшүнүгү жана жарандык идентитүүлүк. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясында өткөн форумда айтылды. Глобалдашуу доорунда ар бир мамлекет үчүн жарандык биримдикти бекемдөө жана жалпы улуттук баалуулукту сактоо маселеси өзгөчө мааниге ээ болууда. Кыргызстанда да соңку жылдары кыргыз жараны түшүнүгү жана жарандык идентитүүлүк маселеси коомдук талкуунун борборунда болуп жатат. Быйыл Курман айт намазы Бишкекте Турдакун Усубалиев атындагы аянтта окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Ал эми Ош шаарында борбордук аянтта окула турган болду. Эки жакта тең намаз таңкы саат 7:30 башталат. Ага чейин Куран окулуп, баян айтылат. Белгилей кетсек, Курман айт быйыл 27 майга белгиленет. Көк бөрү боюнча Таласта өтүп жаткан жеңиш кубогунда Достук командасы 3-чү орунду багындырды. Оштун командасы атаандашы Сары Өзөндү 4-1 эсебинде жеңип алды. Эми курама жогорку лигада ойнойт. Спорт жаңылыктарын улантсак, Бишкекте көркөм гимнастика боюнча 1-чү жолу Азия чемпионаты өтөт. Чемпионатка 19 өлкөдөн 200'гө жакын спортчу катышат. Кененирээк Сагина Сыргабекова айтып берет.
1: 23-26 май күндөрү Бишкек шаарындагы Жаштык аренасында көркөм гимнастика боюнча Азия чемпионаты өтөт. Бул тууралуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директору Мелис Тобекелов билдирди.
2: Кыргызстаныбызда, тарыхыбызда 1-чү жолу көркөм гимнастика боюнча Азия биринчилиги өтүп жатат. Дене тарбия жана спорт агенттиги бардык даярдыктарды көрүп бүттү. Бүгүндөн баштап келген коноктор биринчи машыгууларды өтүп, эртеңки мелдешке даярдыктарды көрүп башташты. Бардык келген спортсмендер биздин мейманкаларга жайгашып, бардык көрүлө турган условиясынын баары түзүлдү. Маалымат катары айтып кетсем, бизге Азия континентинен 19 мамлекет катышууда жана ошондой эле 200'гө жакын спортчулар жана алардын машыктыруучулары өкүлдөрү келип катышууда. Биз спорт агенттигинен бардык каражаттар убагында бөлүнүп, азыркы учурда Азияны баштоого бардык жагынан даярбыз.
1: Аталган чемпионат олуттуу жана маанилүү мелдеш экенин, бул мелдешке дүйнө чемпиондору, Азия оюндарынын жана ири эл аралык турнирлердин катышуучулары келерин Азия гимнастика союзунун техникалык комитетинин президенти, эл аралык гимнастика федерациясынын техникалык комитетинин мүчөсү Гёзаль Муминова маалымдады.
3: Чемпионат Азии Азия чемпионаты дүйнө чемпионатында тандоо этабы болуп саналат. Башкача айтканда, дүйнө чемпионатына жолдомо берүүчү мелдеш. Ошондой эле ушул жылдын сентябрь-октябрь айларында Япониянын Токио шаарында өтө турган Азия оюндарына тандоо болуп эсептелет. Ошондуктан бул жакка келген ар бир спортчу үчүн бул мелдеш өзгөчө маанилүү. Бул Кыргызстан үчүн спорттун ушул түрүн айрыкча көркөм гимнастика өнүктүрүүдө чоң кадам болмок. Анткени ар бир чоң иш-чарадан, ар бир мелдештен кийин гимнастика менен болгон машыгууну каалагандардын саны абдан көбөйөт. Албетте, баары эле чемпион боло бербейт, бирок гимнастика кыздар келечектеги аялдар үчүн абдан пайдалуу жана маанилүү спорт экенин баарына белгилүү. Бул алардын ден соолугун чындап келечекте дени сак муундун өсүшүнө өбөлгө түзөт.
4: Которые будут здоровыми, соответственно, здоровы.
1: Бул мелдешти өткөрүүгө мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоолор көрсөтүлгөн. Натыйжада спортчулар жогорку деңгээлде даярданышканын гимнастика федерациясынын президенти Евгения Быковская билдирди.
5: Наши девочки достойно выступают.
6: Азыр биздин гимнаст кыздарыбыздын жыйынтыктары абдан жакшы. Кыздарыбыз эл аралык аренада татыктуу деңгээлде чыгып жатышат. Өлкө жетекчилигинин, мамлекеттик агенттиктин жана олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча дирекциясынын колдоосунун аркасында биздин гимнасттар учурда мыкты даярдыкта турушат. Кыздар Азия чемпионатында даярдык көрүү алкагында олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча дирекциянын колдоосу менен ысык көлдө машыгуу жыйындарын өткөрүштү.
5: Все знают, что это природный источник.
1: Белгилүү болгондой, мелдеш 14-17 жаштагы өспүрүмдөр арасында 21-чи жолу, чоңдор арасында 17-чи жолу уюштурулуп, ага Азиянын бир катар өлкөлөрүнөн мыкты спортчулар катышат. Алардын катарында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Япония, Түштүк Корея, Тайланд, Тажикстан жана башка мамлекеттер бар.
0: Президент Садыр Жапаров Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар Кыргыз-Тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселесин жана эки өлкө ортосундагы достук, коңшулук, мамилени мындан ары чыңдоону талкуулады. Ошондой эле саясий диалог, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр экенин ырастады. Мындан тышкары Бишкекте өтө турган ШКУ саммитине өзгөчө көңүл бурулуп, эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Эми соңунда аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 23 майда Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы 21 градус нөлдөн жогору.
7: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор», дискуссии о главном, политика, экономика, общество, только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
8: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В Кыргызстане половина всех автомобилей уже имеет полис обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО. По данным Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава, при управлении делами президента Кыргызской республики в стране зарегистрировано более 1 миллиона 800 тысяч транспортных средств. Около 1 миллиона 100 тысяч или 65% автомобилей застрахованы. Сообщается, что 35% единиц застрахованы в государственной страховой организации, остальные в частных страховых компаниях. Отмечается также, что лицензия выдана 17 организациям. Для сравнения, в конце 2024 года полис имели всего лишь 14% владельцев авто, что считалось на тот момент низким показателем. Я напомню, что с июля прошлого 2025 года в стране официально вступил в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности ОСАГО. Отмечается, что ОСАГО – это не просто требование закона, а важная мера защиты в случае дорожно-транспортного происшествия. Страховая компания покроет ущерб, нанесенный третьим лицам, избавив водителя от серьезных финансовых расходов. Я также напомню, что настоящие изменения были направлены на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение выполнения обязательств по страхованию автогражданской ответственности всеми участниками дорожного движения в Кыргызстане. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, в парламенте просят государственные органы ускорить работу над введением европротокола. К примеру, депутат Жугурку Кинеша Дастан Бекешев говорил о том, что обязательное автострахование ОСАГО для граждан страны фактически превратилось в дополнительный налог. По словам депутата, кыргызстанцы платят за ОСАГО, однако на практике система работает не совсем эффективно. Я процитирую слова депутата. Есть понятие европротокола, когда при мелких ДТП страховая компания сама решает вопросы без привлечения ГУБДД. А у нас получается так, что нормы европротокола не работают. Люди платят за ОСАГО, как за дополнительный вид налога. При ДТП приезжают и сотрудники ГУБДД, и страховщики. В итоге часто нет страховых выплат, а оба автомобиля участников ДТП забирают и размещают на штрафную стоянку. Естественно, у граждан возникает вопрос, за что мы платим деньги? И они правы. Нужно оперативнее решать данный вопрос. Если нет ущерба или смерти, страховые компании должны на месте оперативно решать за участников дорожно-транспортного происшествия. И вот здесь, уважаемые радиослушатели, у вас и может возникнуть вопрос, будет ли вообще в стране внедрен европротокол? И если в Кыргызстане на данный момент европротокол, а европротокол, чтобы вы понимали, это упрощенная схема оформления дорожно-транспортного происшествия без участия ГУБДД, официально не внедрен, то в чем кроется основная причина? Я, кстати, еще раз уточню, что европротокол – это упрощенная схема оформления мелкого дорожно-транспортного происшествия, при которой водители самостоятельно фиксируют обстоятельства аварии, заполняют документы, разъезжаются, не создавая пробок и не тратя время и нервы на ожидание инспекторов. И сегодня в программе «Актуальный разговор» мы поговорим еще раз о том, почему страховка – это не просто очередная выплата, а реальный инструмент защиты при дорожно-транспортных происшествиях. Как этот вид страхования работает? Кто и в каких ситуациях получает выплаты? Кстати, эти вопросы и на день сегодняшний возникают у числа ряда автовладельцев. По ОСАГО на сегодняшний день сколько именно зафиксировано страховых случаев и какова на сегодняшний день общая сумма выплат? Если говорить о росте выплат по ОСАГО, поговорим о том, то насколько вот именно этот фактор усиливает интерес водителей к страхованию. Иначе говоря, о системе ОСАГО, объемах выплат, а также о статистических показателях по стране и точечно по регионам мы сегодня и поговорим в нашей программе. И еще, если в Кыргызстане внедрят европротокол при дорожно-транспортных происшествиях, чем он может помочь автовладельцам? Все эти другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника управления страховых возмещений и выплат открытого акционерного общества «Государственная страховая организация» Азатбека Усмуналиева. Азатбек Сатыбалдиевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: И сегодня мы в студию прямого эфира пригласили старшего инспектора, юриста-консульта Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики, полковника милиции Нурлана Джолдошева. Нурлан Шарипжанович, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Уважаемые радиослушатели, хочу обратиться и к вам. Если у вас возникнут вопросы в ходе прямого эфира, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-2190. Не устаю также напоминать и о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке «Беринчи радио». Итак, Азатбек Сатыбалдиевич, Нурлан Шарипжанович, здравствуйте еще раз. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более вопрос по ОСАГО, он продолжает оставаться на день сегодняшний актуальным. И я думаю, здесь вы, Азатбек Сатыбалдиевич, согласитесь. Почему? Потому что я еще раз напомню, вот уже скоро будет год, как с 1 июля прошлого года в Кыргызстане ОСАГО стало обязательным. Теперь каждому владельцу авто нужен этот полис обязательного страхования автогражданской ответственности, но мы понимаем, что граждане, которые оформили этот полис при дорожно-транспортном происшествии, могут получить значительную компенсацию для покрытия расходов. И вот сегодня мы и будем говорить о том, как на самом деле эта система работает. Почему? Потому что мы обращаемся к этой теме. На день сегодняшний многие автовладельцы говорят, что система не такая простая, как хотелось бы. И поэтому и даже в парламенте задались вопросом, а когда же в
9: Кыргызстане будет внедрен Европротокол. Но прежде чем перейти к Европротоколу, мне хотелось бы, Азатбек Сатыбалдиевич, наверное, может быть, чтобы вы озвучили для наших радиослушателей информацию касательно того, вот если взять 2026 год, у вас наверняка есть статистика, я вот вижу перед вами цифры, да. Насколько вот сегодня сколько водителей застраховали свою автогражданскую ответственность, каковы показатели на день сегодняшний, и эти показатели вот вы сейчас будете озвучивать, насколько они удовлетворяют государственную страховую организацию. Я, в принципе, уже упомянула, что в стране у нас более 1 миллиона 800 тысяч авто. Ну, мы понимаем, что это много или мало, я не знаю, но тем не менее, конечно, бы хотелось, чтобы водители всех этих машин, наверное, получили полис ОСАГО. Но надо сказать, что полис ОСАГО получили не все, и это надо признать. Я, правда, не знаю, по каким причинам они полис ОСАГО пока еще не получили. Может быть, вы разбирались в этой ситуации. Поэтому, Азатбек Сатыбалдиевич, я думаю, может быть, начнем с тех цифр, с той статистики, которая, может быть, успокаивает государственную страховую организацию, а может быть, вы не совсем удовлетворены вот теми цифрами, тем количеством, которое на сегодняшний день вы имеете.
10: Здравствуйте еще раз. Относительно вот цифр и той информации, которую вы сейчас озвучили, тогда вот начнем, как вы говорите, с самих цифр, так как я являюсь начальником управления страховых возмещений и выплат, именно вот этот вопрос нас как бы и затрагивает. Значит, если к цифрам подойти, то в 2025 году у нас было зарегистрировано, значит, более 1 770 000 автомашин. Из них в свое время государственная страховая организация, значит, застраховала автогражданскую ответственность по полису ОСАГО более 350 тысяч автовладельцев. Вот. Но если к цифрам вот обратиться, раз вопрос такой встал, что как бы мы собираем, значит, деньги, берем на себя свою ответственность в соответствии с законом, то и должны производить выплаты. Для аналитики я хотел бы сказать простыми словами то, что, например, если выплаты посмотреть в 2025 году, то, значит, в 2025 году по итогам одного года, значит, поступило, значит, более 1260 заявлений, это значит страховых случаев, которые мы признали. И если из них посмотреть вот в количественном выражении, то, значит, в прошлом году за 2025 год из этого общего, значит, количества выплат государственной страховой организации именно по автогражданской ответственности по полису ОСАГО было выплачено, значит, более 900 выплат. То есть мы здесь уже сами понимаем, что в пределах где-то, ну, скажем, 70-80% это идут выплаты только по ОСАГО полису. Эта тенденция сохраняется и в этом году, в 2026 году. То есть если мы разбираем, что в этом году уже, вот я немножко вас поправлю, по последним данным уже на регистрации находится уже у государства более 1 910 000 автомашин. То есть количество автомашин увеличивается. И на сегодняшний день мы произвели, значит, выплаты. Тоже вот совпало, что за 5,5 месяцев государственная страховая организация опять же выплатила более 900, значит, выплат осуществила. Из них же опять можно посмотреть, если общая сумма выплат у нас составляла, например, на сегодняшний день 135 миллионов, то выплаты опять же составили 86 миллионов сомов только по полису ОСАГО. То есть эти данные говорят о том, что, значит, зарегистрированных машин у нас количество увеличивается. ДТП, вот я думаю, что тоже, значит, в какой-то процентном соотношении будет увеличиваться. И выплаты тоже в этом отношении, вот из общих наших данных получается, значит, основная часть реализации вот этих денег, выплат проходит только по полису ОСАГО.
9: Ну вот вы озвучили цифры, Азатбек Сатыбалдиевич, но мне вот сейчас интересно, насколько вот вы ведете статистику, мониторинг, насколько, может быть, регионы активны. Ну, мы понимаем, да, что ОСАГО, оно распространено по всей стране. Вот если коснуться показателей страхования по ОСАГО в регионах, какой-то, может быть, регион лидирует, какой-то, может быть, регион отстает?
10: Да, по этим данным тоже можно разбить. Основное у нас, значит, все, можно сказать, вот поступающие материалы можно сосредоточить, это центральные города. Угу. Это вот наша столица, город Бишкек. За ними, значит, сразу идет Чуйская область, Ошская, Джалабадская область, вот центральные города. Угу. Да? Вот. А, значит, ну и по учету, если смотреть, вот то, что зарегистрированных авто, где находится, конечно, не надо сравнивать область с областью, поэтому, угу, я думаю, например, в Таласе будет меньше, в Нарынской области тоже еще будет меньше, как говорится. Здесь разбег какой-то есть. Но основные вот эти, я говорю, Джалабадская область, Баткенская, Ошская, Чуйская область, город Бишкек, основные, угу, вот такие данные.
9: Ну, раз такие данные, Азатбек Сатбалдиевич, то почему, ну, например, есть те регионы, которые в конце, да, или, может быть, не совсем лидируют? Угу. Вы вообще с чем связываете то, что там неактивны в плане получения полиса ОСАГО? Но это же не говорит о том, что, например, в этих регионах не будет дорожно-транспортных происшествий. Дорожно-транспортные происшествия, я прошу прощения, имеют место быть везде. Да? Mm-hmm. И поэтому вот вы, когда по регионам передвигаетесь, бываете в регионах, вы с чем связываете то, что вот некоторые, ну, может быть, я уж не знаю, пассивность, да, вот эта пассивность вы с чем связываете? Ну, если, например, говорить о том, что многие наши граждане не подкованы, не владеют информацией, я надеюсь, тоже так, может быть, не стоит говорить, ведь информацию про ОСАГО можно получить везде и всюду.
10: Да, да.
9: Да? А вот с чем вот эту пассивность вы связываете?
10: Ну, вот смотрите, государственная страховая организация на сегодняшний день, она как бы подкреплена тем, что мы являемся единственной, значит, страховой компанией, которую создало государство. Значит, когда-то в свое время были вопросы, что, значит, страховые компании могут как будто бы вести свою деятельность, собирать, значит, премии, деньги, то есть с граждан, и смогут ли они, значит, исполнить свои обязательства. То есть, ну, в частности, можно даже сказать, что вот именно ОСАГО, полис, да, скажем, государство это предусмотрело, чтобы было доверие, значит, нашего населения к государственной страховой организации. Государство увеличило уставный капитал, который на сегодняшний день тоже на страховом рынке является лидирующим.
9: Угу.
10: То есть Госстрах сейчас на уставный капитал выделено более 1 миллиарда 144 миллиона сомов.
9: Угу.
10: То есть это очень хороший показатель. Какие бы ни были бы, например, стихийные бедствия, там, скажем, или там, страховые случаи там, по ОСАГО, по лесу, да? То есть государственная страховая организация подкреплена тем, что мы не закроемся, мы исполним свои обязательства в 100%.
9: Угу.
10: Вот. Кроме этого, значит, для, значит, более такого, значит, хорошего обслуживания наших клиентов, наших граждан вот, республики, государственное страхование, государственная страховая организация тоже в каждой области открыла свои филиалы. То есть там есть полноценные филиалы, такие же, как и в городе Бишкек, работают в точно таком же режиме, когда необходимость у нас есть, мы работаем 24/7. Вот. И, соответственно, эти филиалы проводят разъяснительную работу на местах. То есть у нас применяется и тот метод, что мы ходим по дворам, стучимся, разъясняем не только, например, ОСАГО, полис. И у нас второе вот направление есть, это, значит, обязательно страхование жилья от пожара и стихийных бедствий. Эти вот два, значит, направления, два риска, мы считаем они как социальные проекты, так как государство установило минимальные цены на них. И если к ним мы, значит, уделим внимание, то, значит, вот по ОСАГО полису это вот стандартно, значит, первоначальная базовая, значит, стоимость идет 1680 сомов. И исходя уже потом от стажа водителей, возраста, техосмотров автомашин, то есть идут уже, значит, наращивание этих премий. Ну, в среднем можно сказать, что средняя автомашина, она в пределах 2,5-3 тысячи сомов на один год оформляется. И выплаты также у нас установлены постановлением правительства. То есть по имуществу мы имеем общую сумму 450 тысяч сомов, 150 тысяч сомов, которые не превышают на одно, значит, имущество.
9: Угу.
10: То есть в одном ДТП могут участвовать и несколько машин. Скажем, если там по-простому участников, например, три пострадавших, то, значит, по 150, до 150 тысяч на каждый, значит, нанесенный ущерб предусмотрено постановление. А относительно вашего вопроса, то, что мы вот проводим встречи, когда разбираем вопросы, что ОСАГО это нужно, и как это нужно осуществлять, как его, значит, приобрести, как с ним работать, все в полюсах прописано, мы, значит, при встречах это вживую разъясняем нашим гражданам. И в тот же момент, конечно, мы замечаем, что не все, конечно, автовладельцы попадают каждый день в ДТП. Кто-то, я думаю, вот просто обращается к этому так, что оно мне не нужно, я вот в ДТП не попадаю, не попаду, например. Да. Но на практике мы видим, что, например, в течение 3 или 5 лет, может быть, кто-то в ДТП не попал, но эти случаи неизбежны, они все равно когда-то что-то, ну, происходит такое. Да? И в этот момент тогда ОСАГО полис срабатывает. Мы, вот, как государственная страховая организация, учитывая, что это социальный проект, учитывая то, что не все граждане владеют, например, юридическим образованием, экономическим образованием, значит, Госстрах создал аварийную службу. Тоже в каждой области, в каждом филиале у нас, ну, имеются, значит, специалисты по, значит, тому, чтобы выезжали на места, значит, с местными органами власти, со сотрудниками МВД, соответственно, проводили свою работу совместно. То есть помогаем оформлять эти, значит, случаи, разъясняем и сами тоже, хотя это законом прописано, что гражданин сам должен это все, значит, сбором документов заниматься, но в этом случае вот аварийные комиссары у нас, значит, помогают и собирают, за них даже бывают документы, да? И законом прописано, что в течение, например, 30 дней, уже когда документ полный собран, они, значит, с письменным заявлением обращаются в Госстрах, и мы в течение 30 дней принимаем решение, принять его как страховой случай, либо отказать. Ну, на цифрах я вам объяснил, что, значит, выплаты производятся 100%, отказов у нас совершенно мало, да, и вот то, что люди вот не страхуются, конечно, это нас беспокоит. Но в этом случае тоже надо понимать, что страховой рынок нашей республики, например, он большой. Кроме, значит, государственной страховой организации, имеются еще частные компании, которые также работают в этом же направлении, поэтому, значит, закону и другим нормативным к нему документам и производят такие же выплаты, страхование и все остальное.
9: Азатбек Садыбалдиевич, Нурлан Шарипжанович, но на вопрос ОСАГО обращают особое внимание и народные избранники, да? Я вот упомянула то, о чем говорил депутат Дастан Бекешев, который говорил о том, что обязательное страхование для граждан страны фактически превратилось в дополнительный налог, да? И вот по словам депутата, жители Кыргызстана платят за ОСАГО, однако на практике система работает неэффективно. Ну что имел в виду уважаемый депутат? То, что есть понятие европротокола, когда при мелких дорожно-транспортных происшествиях страховая компания сама решает этот вопрос без привлечения сотрудников ГУБДД. Ну а у нас вот получается в Кыргызстане немного по-другому. Почему? Потому что нормы европротокола не работают, и люди вот платят за ОСАГО, как вот утверждает депутат, как дополнительный вид налога. Но на самом деле вопрос европротокола, он встает не только вот сегодня, вот буквально, знаете, когда вот началось внедрение ОСАГО, многие говорили о том, что европротокол нужен. Почему? Потому что это своего рода облегчение при мелких дорожно-транспортных происшествиях. Но сегодня мы понимаем, что европротокола нет, и для этого, наверное, тоже есть свои сугубо субъективные причины. Вот возникает вопрос, почему европротокола у нас в стране нет. Но, в принципе, я понимаю, почему нет. Вы понимаете, и вы, Нурлан Шарипжанович, понимаете. Но многие вот водители спрашивают и задаются вопросом, почему европротокола в Кыргызстане пока нет. С чем связываете?
10: Ну, я думаю, европротокол, конечно, да, мы тоже видим, значит, с опыта соседних государств, которые применяют этот европротокол. Но пока, вот я так разъясню, что государственная страховая организация, она является исполнителем закона об ОСАГО, да, да? Чтобы попроще было, понятно. Поэтому, конечно, если введут, значит, такие нормотворческие новшества, как европротокол, мы, конечно, будем исполнять это. На данный момент, я думаю, вот по поставленному вашему вопросу, европротокол, как вы отметили, значит, составляется без, значит, государственных органов. Вот, это получается при ДТП, когда 2 водителя или 3 водителя приходят к какому-то своему решению. У них небольшое, значит, ДТП, то есть с нанесением невысокой суммы материального ущерба, угу. да, и без, значит, вреда жизни, здоровью там, пассажиров и водителей. Да. В этот момент я думаю, что на сегодняшний день, например, когда происходит ДТП, вот сотрудники МВД выезжают, юридически все это оформляют. Почему это делается? И в моем понимании. Угу. Я думаю, там всегда при ДТП возникают спорные вопросы. Кто виновен? И ведь государство тоже просто так законы не пишет. Исходя из этих анализов и есть протоколы правонарушений. Угу. Следственные службы проводят, например, свои, значит, следственные мероприятия, где устанавливают, кому вред нанесен, как установить его ответственность, да, чья это ответственность. Я думаю, когда Европротокол введут, все-таки будут тоже какие-то критерии. Это вот нанесение ущерба, это значит полная фиксация всех нанесенных вот повреждений автомашине. Там же могут быть, например, на автодорогах находятся, значит, знаки по дорожному, ну, по ПДД знаки находятся. Могут быть находиться на коммуникации какие-то, это в виде как электрических столбов там, или еще каких-то имуществ, да, которые принадлежат еще тоже третьим, значит, юридическим каким-то лицам. Да? И в этих вопросах, я думаю, что могут быть возникать вопросы, когда, например, произойдет это, и у нас в частном случае происходит, что два водителя сегодня, например, согласны, составляют протоколы, и завтра, например, кто-то отказывается от этого, то есть не признает свою вину, угу. может быть, получат там какой-то совет или консультацию от юристов, либо по другим причинам. Да? И в тот же момент, например, для Европротокола, я думаю, установят какой-то лимит, до какой суммы. Угу. И если они применят Европротокол, но на следующий день по скрытым, например, повреждениям суммы этого, значит, повреждения будет выше этого лимита, страховые компании выплачивать будут только до этого определенного лимита. Я думаю, вот, ну, основные такие вот аналитические данные на будущее. Ну, я понимаю, что этот вопрос прорабатывается, и я думаю, что все это делается, чтобы во благо нашего населения, наших граждан, чтобы это не было завтра как бы других вопросов, которые повлечет за собой этот Европротокол.
9: Про Европротокол мы обязательно продолжим наш разговор. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим. И вы, Нурлан Шарибжанович, тоже объясните нашим радиослушателям, в чем будет преимущество Европротокола. И, наверное, дадите тоже вот общую информацию, чем этот Европротокол может помочь автолюбителям при совершении дорожно-транспортных происшествий.
7: Актуальный разговор на Беринчи радио.
9: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в программе мы говорим о том, почему страховка – это не просто очередная выплата, а реальный инструмент защиты при дорожно-транспортных происшествиях. Говорим о том, по ОСАГО на день сегодняшний, сколько именно зафиксировано страховых случаев и какова общая сумма выплат, и насколько этот фактор, может быть, усиливает интерес водителей к страхованию. И сегодня в программе мы также, что немаловажно, говорим о том, если в Кыргызстане внедрят Европротокол при дорожно-транспортных происшествиях, то чем он может помочь автовладельцам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях начальник управления страховых возмещений и выплат открытого акционерного общества «Государственная страховая организация» Азатбек Усмуналиев и старший инспектор, юрист-консульт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики полковник милиции Нурлан Джолдошев. Напомню, телефон прямого эфира 0502 39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Нурлан Шарибжанович, ну вот хотела продолжить разговор касательно Европротокола, но хотелось бы мне сейчас, давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
11: Ашага
9: Угу. Ну вот вопрос касательно доверия, наверное, да, Затбек Сатыбалдиевич. Ну давайте касательно доверия вы чуть-чуть попозже скажете. Вот хотелось бы мне с Нурланом Шарибжановичем продолжить разговор касательно внедрения Европротокола. Ну вот смотрите, в парламенте говорят о том, что при мелких ДТП страховая компания сама решает вопросы без привлечения ГУБДД, и нужно вот вводить Европротокол. Ну вот я тоже водитель, причем с немалым стажем, я тоже вот сейчас представляю, вот не дай бог произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие. Но здесь, наверное, без сотрудников ГУБДД или без сотрудников управления патрульной службы милиции тоже не обойтись. Здесь же надо все-таки выяснить, какой водитель виноват, да? Или я, или, например, водитель Сатыбалдиев, или Иванов, или Петров Сидоров, да? Вот касательно Европротокола, Нурлан Шарибжанович, вот я думаю, вам тоже есть что сказать. Пожалуйста.
11: Да, конечно. Есть поручение с администрации президента. Мы над этим вопросом работали непосредственно. В Министерстве экономики и коммерции состоялась рабочая встреча по внедрению института Европротокол. В первую очередь там, конечно, на тот момент 50-55% прошли регистрацию. На совещании, когда мы обсуждали, было предусмотрено, чтобы полностью, чтобы внедрить Европротокол, порядка 90-100% должны пройти ОСАГО.
10: Страхование.
9: Получить полис ОСАГО.
11: Да, да, да, да. Ну, конечно, там есть и надо будет вносить изменения. Это, конечно, в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, закон Кыргызской Республики о дорожном движении, и правила дорожного движения. Как раз те нормы, которые должны регулировать Европротокол. По идее, Европротокол, он, если ДТП мелкое, не связано с нанесением телесных повреждений, допустим, или повреждения инфраструктуры, Европротокол составляется вместе с водителями, с двух частей он состоит. И, конечно, фото-видеофиксация. Потом, после этого, идет процедура представитель ОСАГО, там они сами уже разрешают. Ну, в этом плане мы, конечно, работаем. Ну, на данный момент необходимо создать межведомственную рабочую группу, потому что там касается всех задействованных структур. И, конечно, разработать, внести изменения. В первую очередь, кодекс о правонарушениях, потом уже вытекающие из него нормы. Это, конечно, закон о дорожном движении, правила.
9: То есть имеется в виду, система, она может заработать только тогда, когда у большинства, а это вы назвали 90 или даже 100%, да, охвата полиса ОСАГО, и страховые компании, они могут быть уверены, что ущерб может быть покрыт. Только это одно из главных, наверное, таких, может быть, факторов того, чтобы в Кыргызстане появился Европротокол.
11: Вот, это я услышал от представителей вот страховых компаний, когда мы на площадке Министерства экономики встречались, они объяснили. Но на тот момент было 50-55%. И вот на этом вопросе пока сейчас стоит ответ.
9: Ну вот я тоже сегодня ознакомливалась, а что такое вот более так детально Европротокол? Но я одно поняла, что это такая упрощенная или, можно сказать, облегченная схема оформления мелкого дорожно-транспортного происшествия, да, где водители сами могут зафиксировать аварию. Но опять же здесь палка о двух концах. Да? Если, например, вот водитель я и вот водитель Азатбек Сатыбалдиевич, да, вот произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие, Азатбек Сатыбалдиевич говорит, что я виновата. Я говорю, что Азатбек Сатыбалдиевич виноват. Тут, наверное, без сотрудников УПСМ или без сотрудников ГУБДД тоже не обойтись. И поэтому я тоже не совсем понимаю, как можно водителям самим зафиксировать аварию. Здесь, видите, здесь же можно... Это хорошо, когда два водителя понимают, что, например, Иванов виноват, а не Сидоров, да? А вот в таком случае, если водители гнут свою линию, уж извините меня за такое слово, да, и не признает ни Сидоров, ни Иванов свою вину. Как быть в этом случае? Как в этом случае Европротокол будет работать?
10: Я думаю, если европротокол будет составляться, то уже после, если возникнут такие, значит, спорные моменты, это будет чисто гражданско-правовая ответственность уже водителей. Они, думаю, на основании уже своих адвокатов, юристов будут работать в этом направлении.
9: Но тоже такая, знаете, усложненная система, или, может быть, опять же, долгая система, нанять адвоката, опять вот эти вот дорожные споры решать. Вопрос возникает, насколько вот здесь, вот мы же говорим об облегчении, а здесь получается совсем по-другому.
10: Европротокол, как бы, конечно, если это все примут, я думаю, будут проведены специальные процедуры, аналитика будет, изменения, значит, во все, значит, наши законодательства будут, нормативные документы. Но мы поэтому и думаем, что вот такие вопросы, когда возникать будут, это будут касаться, значит, и сумм выплат, которые будут лимитированы, значит, и ответственность, которая спорная будет. И не дай бог, если появится еще там четвертое лицо, у которого там, скажем, тот же железобетонный столб пострадал. Вот в этом отношении я думаю, что на сегодняшний день мы же забываем о том, что страховые компании ведут страховку еще по автокаско. То есть когда каждый гражданин может свою, значит, свое имущество, свою автомашину застраховать по автокаско. Но там, конечно, значит, премии будут зависеть от стоимости автомашин, вот от рыночной его стоимости. Но там уже есть процедуры такие. Это же добровольный вид страхования будет. В договоре, например, с каждым, значит, автовладельцем при составлении договора уже можно прийти к такому, например, решению, что, ну, это типа вот европротокола, да? Например, по добровольному страхованию имущества можно допустить, что в течение, например, ну, вот этого периода, если будут мелкие ДТП, например, скажем, до 50 тысяч сомов, там, да? Значит, без оформления ГОБДД. Это на практике вообще применяется. Но вот государственная страховая организация насчет этого вопроса тоже проводит свою работу, чтобы облегчить, значит, вот эти моменты. Сейчас Госстрах выпустил новый продукт, называется «Каско Экстра». То есть те, значит, граждане, автовладельцы, которые застраховали свою, значит, гражданскую ответственность именно в Госстрахе, имеют полис ОСАГО. То есть мы по «Каско Экстра» позволили им за зеркальную же сумму и зеркальные условия по имуществу, значит, определить такие же имущества, выплаты именно по имуществу виновной стороны, страхователя, которая не выплачивается по ОСАГО полису. И по КАСКО экстра получается, что когда произойдет ДТП, Госстрах будет выплачивать и в сторону, значит, третьих лиц, независимо от количества автомашин, до 450 тысяч сомов по имуществу, да, и вред здоровья будет выплачивать. И в то же время зеркально будет восстанавливать машину и автовладельца тоже до 150 тысяч. То есть в этом направлении Госстрах, оно как бы разрабатывает свои новые продукты, которые, конечно, это нам, если так в общем счете посмотреть, это тоже невыгодно. Вот. Кроме этого, например, с Госстраха, например, мы разработали новые тоже продукты, это как КАСКО Эконом. Она тоже в пределах определенных разумных сумм, но и лимиты ответственности тоже вот в этих пределах будут. Да? И есть понятие уже, это на страховом рынке обобщенно, это полная КАСКО, когда вы страхуете его от всего, можно сказать, свое имущество. И в этих вот случаях любая страховая компания, которая застраховала, значит, это имущество по полному КАСКО, то есть она в одностороннем порядке, например, может решить вот эти все процедуры. Но так как сегодня социальный, значит, вопрос такой стоит, что европротокол, я понимаю, что это, конечно, упрощение только, ну, по именно ОСАГО, да, что это время, значит, нервы, и как бы исключить самого водителя, чтобы разбирались только страховые компании и все.
9: Вот вы упомянули автокаско, Азатбек Сатыбалдиевич. Я знаю, что многим водителям хочется такой полис получить, но, к сожалению, средства не позволяют. Это ведь сколько? 10% от стоимости самого автомобиля, да, как я понимаю?
10: Ну, можно и не 10, это все добровольный вид страхования, поэтому в определенных лимитах. Я же вот напоминаю, что рынок состоит из частных компаний, то есть каждая компания разрабатывает свои, например, тарифы, свои условия, да. Но вот именно государственная страховая организация в ущерб, можно сказать, себе, вот создала, например, новый продукт КАСКО Экстра, который вот зеркально уже до 150 тысяч, это вот, можно сказать, сравнить с европротоколом, да, там же мелкие, как бы, царапины, там какие-то вот трения, да, вот эти, чтобы вопросы там без, значит, привлечения государственных органов решить на месте. То есть Госстрах в этом направлении работу провел, и оно сейчас фактически уже у нас применяется.
9: Но для того, чтобы внедрить и потом уже запустить европротокол в Кыргызстане, как я вот поняла из ваших слов, для этого нужно очень много-много сделать работы. Это вот охват ОСАГО, да, 90 или даже 100%, да. Я как поняла, здесь, наверное, и должна быть единая какая-то, может быть, электронная база полисов. И мы понимаем, что вот многие водители застраховали, получили полис ОСАГО или в государственной страховой организации, или, может быть, в частных страховых компаниях. Это нужно еще отработать вопрос лимитов по сумме ущерба. Поэтому, я думаю, это большая такая работа, чтобы на самом деле этот европротокол на самом деле заработал и показал свою эффективность.
10: Да. Я вам больше скажу. Угу. Вот, например, когда наши граждане выезжают, например, за рубеж, скажем, да, они всегда говорят, что вот вы, например, имеете полис ОСАГО и полис КАСКО, да, например, выехали, ДТП, вы машину на месте оставили, все, страховые компании сами разбираются, правильно? Ну, ведь в этом понимании тоже должно быть такое четкое разъяснение, да? Там это вот даже автокаска является у них уже обязательным видом страхования, то есть без этого вы не можете владеть этой автомашиной. А это говорит о том, что, значит, и тарифы тоже там другие. Очень большие суммы оплачивают. Поэтому, с другой стороны, посмотреть, у нас вот сейчас, мы же озвучиваем, что мы должны там 90% хотя бы там охвата сделать это все. А потом к этому негативно относиться не стоит. Я не скажу, что все наше население против этого. Потому что те же люди, которые у нас получают сейчас выплаты, а мы это вот выплаты еженедельно проводим, все это фиксируем на видеофиксацию, фотофиксацию, получаем, значит, обратную связь с ними. Очень благодарны в том, что получают такие средства. Видишь, надо понимать, что в ДТП, например, если по ОСАГО полису у нас 450 тысяч имущества, например, ну, лимит установлен, да, бывают ДТП, когда миллионами ущерб наносится. То есть уже выше этого уже гражданско-правовая ответственность. Вот тут должно было сработать автокаска. Да? И я думаю, что это нормальное явление на сегодняшний день, то, что вот такие вопросы поднимаются. Я думаю, что это очень даже хорошо, с другой стороны. Так как ОСАГО полис введен только с прошлого года. Вот в этом году только будет год, более-менее полноценно начал работать. Конечно, это на практике пока не столкнешься. Все предусмотреть невозможно. И вот какие-то, но это мелкие какие-то изъяны закона, какие-то несоответствия. И вот, как мой коллега говорит, мы, значит, на уровне государственных органов, значит, при Министерстве экономики, Финнадзоре, собираются, например, рабочие группы, куда входят и страховые компании, и представители государственных органов. И все это во благо нашего населения. Но эти вопросы будут решаться. Но я думаю, на сегодняшний день прям такого глобального проблемного какого-то вопроса нет. Да, есть вопросы, конечно, мы в этом направлении работаем. Я думаю, этот вопрос уже в ближайшем будущем решится.
9: Нурлан Шарифжанович, вот касательно полиса ОСАГО, но мы понимаем, что если водитель нарушил правила дорожного движения, его сотрудник ГУБДД или сотрудник управления патрульной службы милиции может остановить. И потом уже в ходе того, что он выписывает протокол, например, за нарушение того или иного правила, ну, нарушение правил дорожного движения, он может дополнительно, наверное, задать вопрос, а есть ли у этого водителя полис ОСАГО? Если полиса ОСАГО нет, то здесь, наверное, опять же незамедлительно штраф в размере сколько? 3000 сомов?
11: Да, согласно статье 184 Кодекса о правонарушениях, части 2.
9: А вот у меня, извините, опять вопрос вот в созвучии того, о чем я говорила. Когда сотрудники ГУБДД останавливают водителя за нарушение правил дорожного движения, всегда ли они задают вопрос, а есть ли полис ОСАГО? Или, в принципе, хорошо, вот выписал протокол за нарушение правил дорожного движения, езжай дальше. Или этот вопрос всегда звучит из уст сотрудников ГУБДД? Есть ли у водителя полис ОСАГО или нет?
11: Конечно, обязательно это согласно функциональным обязанностям. Они должны проверить. Наличие полиса ОСАГО.
9: И, соответственно, штрафовать на месте в размере
11: выписать
9: сколько?
11: Протокол. 3000 сомов для физических лиц, а для юридических лиц 130 расчетных показателей.
9: Но ведь такая мера – это тоже своего рода, знаете, наверное, побуждение к тому, что если, например, Иванова, Петрова, Сидорова остановили за нарушение правил дорожного движения, и если у них полиса ОСАГО нет, соответственно, Иванова, Петрова, Сидорова оштрафовали в размере 3000 сомов, то это уже может быть дополнительный стимул к тому, чтобы Иванов, Петров, Сидоров полис ОСАГО оформили.
11: Так точно.
9: Кстати, Азатбек Сатыбалдиевич, вот вопрос был касательно того, насколько, может быть, есть доверие к страховым выплатам. Помните, звонила одна из радиослушательниц?
10: Да, по этому вопросу мы, в принципе, в начале передачи все равно говорили, но я все равно озвучу, чтобы это не было таким, что государственная страховая организация собирает деньги и потом выплаты не производит. Я вам вот с полностью полной ответственностью заявляю, что вот в 26-м году, вот еще раз повторюсь, 135 миллионов сомов общий расход государственной страховой организации составил, то из них 86 миллионов сомов только были расходы на выплату страховых возмещений именно по полису ОСАГО. Это почти что, если в количественном выражении смотреть, более 70% вот этих выплат составляет только ОСАГО полис. Эта тенденция, она сохраняется из прошлого года. Если в прошлом году мы 146 миллионов выплатили, общий, например, выплат составила сумма, да, то из них тоже 70% было выплачено по ОСАГО полюс. Вот эти данные, я думаю, уже дают свой как бы анализ и ответ на цифровых значениях уже, что сомневаться в этом не стоит. Выплата производится все по, значит, в соответствии с законом, и наши клиенты довольны и уходят от нас. Конечно, вот надо как бы тоже вот этот вопрос и обратную сторону тоже просмотреть. Ведь сегодня, когда вопросы говорят, что собирает деньги, неэффективно работает, да, вот я хотел бы ответить на этот вопрос. Мы же не проводим анализ того, что вот люди, которые не застраховали свою ответственность, сколько судебных тяжб идет, а сколько гражданских тяжб идет, например. И спорных вопросах, которые даже не регулируются юридически, они уже в гражданском правовом порядке сами с собой как бы разбираются, ходят. Этот же вопрос тоже большой. И вот гражданская ответственность водителя, это не сколько как водителю помочь вот за его ответственность оплатить за него, например, денежные средства, а именно третья сторона, это же может быть простой там пешеход, который проходит зебру, например, да, на переходе. Это те же, например, все имущества. Может быть, это какая-то живность даже будет, чей-то скот, например, да, пострадает от этого, если водитель виноват, то третья сторона, она получает деньги. А в этом вопрос сами кроются же. Если, например, у нас случай был где-то, вот, например, в Воронцовке, значит, автобус сбил чей-то забор. Вот, значит, государственные органы установили, что виновность водителя действительно 100%, да, то есть восстанавливаем до 150 тысяч, и забор тоже. То есть этот вопрос мог бы возникнуть, если полиса ОСАГО нет, то есть разбирались бы, кто виноват. А потом второй вопрос возник, а если у него деньги, вот 150 тысяч, например, даже эти покрыть в тот момент. И есть же вопросы, когда покупает страховой полис, там задаются вопросы, мой что-то дорого, 2500 у нас нету. А если у тебя в кармане сегодня 2500 сом или 3000 сомов нету, завтра ты попадешь в ДТП, откуда ты возьмешь 150 тысяч? То есть свои положительные части, например, ОСАГО полиса есть. И я думаю, их много.
9: Давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас.
12: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, слушаем.
12: У меня два вопроса.
9: Так.
12: Скажите, вот ГАИ, она может по своим планшетам пробить, не спрашивая, у этой машины есть страховка или нет? Вот это совсем непонятно. Потом второй вопрос. Вообще будет дифференцированный подход? Водитель ездит, никогда не нарушает правила годами. А мне кажется, ему там же начисляют столько же много денег, сколько кто каждый месяц нарушает правила. Спасибо.
9: Очень хорошие вопросы, Азатбек Сатыбалдиевич, Нурлан Шарипжанович. Пожалуйста.
11: На сегодняшний день у нас сейчас 900 планшетов закуплено. Туда вносится база. База, там все выходит. Вносится ПИН человека, допустим, ПИН. И выходит все там, ОСАГО, оплаченный, штрафы, разрешение на тонировку, там все там, в порядке информации вот это выходит. Сейчас в пилотном проекте 25 планшетов ВПСМ передали. В тестовом режиме они сейчас проходят.
9: То есть можете такую информацию получить, да? Пожалуйста, по второму вопросу, да,
10: Азатбек? Да, по второму вопросу я тоже скажу. Значит, гражданин задал вопрос относительно дифференцированного отношения вот по премиям, которые выплачиваются. Значит,
9: или ты примерный водитель, или ты каждодневно нарушаешь правила дорожного движения?
10: Ведь, ОСАГО, полис и закон по нему, он соседними государствами уже давно применяется на практике. Это вот мы только-только вводим, поэтому у нас столько много шума. Значит, по нашему законодательству есть понятие, понятие такое, как бонус-малус называется. Угу. Это коэффициенты, именно касающиеся вот, значит, поведения водителей, допуск их до вот, ДТП, либо хорошего вождения, там, например. Да? И вот эти все, значит, моменты уже со стороны вот, страховых компаний, оно через, значит, ассоциацию страховщиков уже введено с этого года, уже начало. То есть вот мой коллега как сказал, это все будет, значит, зависеть от того, вот сколько, например, мы застрахуем процентом соотношения всех водителей, и там уже будет видно. Да? Но на сегодняшний момент этот вопрос уже работает на практике. То есть уже, значит, те полюса, которые у нас получают, они уже будут, система будет уже отслеживать. Если водитель, например, в течение года, например, допустил там сколько-то, например, по количеству ДТП, то есть исходя из него, наоборот, могут увеличить. Да? Либо если, например, водитель не допускает нарушений, как говорится, ведет себя там очень хорошо в отношении правил дорожного движения, то у него будет снижение при и эти все коэффициенты уже применяются. То есть Госстрах тоже в этом числе, и мы являемся как бы участниками этого рынка, и я вот с полной ответственностью заявляю, что этот дифференцированный подход уже есть на практике.
9: Мы сегодня в программе говорили о том, насколько будет вот внедрен европротокол в Кыргызстане, но вот тоже вот сейчас мне приходит на ум, чтобы внедрить европротокол, здесь, наверное, надо учитывать и какие-то, может быть, юридические вопросы, да, ведь надо обучать, может быть, аварийных комиссаров, насколько их можно, надо и необходимо обучать, может быть, какие-то должны быть согласованные единые правила между страховыми компаниями тоже выработаны. Ведь это, я ж, вот как я представляю, это такая большая кропотливая работа, чтобы в конце концов, когда будет внедрен

0: уже на тех документах, как они будут оформлять. А вот качество оформленных документов, значит, их юридическая подкованность, полный объем этих, значит, всех документов, да, вот здесь вот вопрос возникает. Так как сегодня государственная страховая организация, еще раз заявляю, является государственной организацией, то мы сейчас, например, на данный момент за страхователя, можно сказать, 90 работ сами производят, хотя нам за это не платят. Но мы это проводим. И поэтому качественные документы приходят уже к нам, и мы на основании этих документов выплаты производим. А вот с Европротоколом уже будет вопрос, будет ли выгодно это самому, значит, автовладельцу.
1: И насколько Европротокол может создать риски? Да, это ведь тоже вопрос, наверное.
0: То есть к этому вопросу надо подходить с осторожностью и с хорошей аналитикой.
1: Спасибо вам, Азатбек Сатыбалдиевич, и вам, Нурлан Шарипжанович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы завершается. Уважаемые радиослушатели, напомню, что это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 23 мая провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Главы двух государств в дружественной атмосфере обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского взаимодействия, а также перспективы дальнейшего укрепления двухсторонних отношений в духе добрососедства, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. С удовлетворением была отмечена позитивная динамика развития кыргызско-таджикского сотрудничества по ключевым направлениям. Главы государств отметили важность продолжения практической реализации ранее достигнутых межгосударственных договоренностей, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В продолжение разговора главы государств рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках многосторонних форматов. При этом отдельное внимание было уделено предстоящему саммиту глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе Бишкек под председательством Кыргызской республики. Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки. По итогам телефонного разговора главы государств подтвердили приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Улан Маматканов принял участие в работе международного симпозиума по донорству органов и трансплантации, объединивших ведущих ученых и врачей из более 10 стран мира. Выступая перед участниками, Улан Маматканов отметил, что развитие трансплантологии открывает новые возможности для спасения жизни благодаря современным технологиям, инновационным методам диагностики и международным обмену опытом. По его словам, такие научные площадки, как проводимый симпозиум, способствуют укреплению профессионального сотрудничества, совершенствованию медицинской практики и внедрению передовых решений в сфере трансплантации. Заместитель главы Кабмина остановился на проводимой в последние годы политике в сфере здравоохранения республики, отметив значительное увеличение финансирования здравоохранения с 21,5 миллиардов сомов в 2021 году до 52 миллиардов сомов в 2025 году, повышение заработной платы медицинских работников. В ходе симпозиума были обсуждены современные подходы к трансплантации почки, печени и сердца, вопросы донорства, анестезии.

0: физиологического сопровождения, иммунологической совместимости, инфекционной безопасности, а также правовые и этические аспекты трансплантологии. Особое внимание было уделено развитию детской трансплантации и подготовке медицинских кадров. В рамках первого официального визита в Намибию состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с министром международных отношений и торговли Республики Намибия госпожой Сельмой Ашепала Мусави. Как сообщает МИД, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития кыргызско-намибийских отношений, подтвердив взаимную заинтересованность в укреплении политического диалога, расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также активизации взаимодействия на международных площадках. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам практического взаимодействия в сферах цифровизации госуслуг, сельского хозяйства, образования, туризма и зеленой энергетики. Кулубаев отметил, что несмотря на географическую удаленность, Кыргызстан и Намибию объединяет близость позиций по актуальным вопросам международных отношений. В Бишкеке прошло 10-е совещание руководителей Министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС. Главная цель встречи – укрепление сотрудничества и развитие взаимодействия между странами ШОС в сфере науки, технологий и инноваций. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
1: В Бишкеке состоялось 10-е совещание руководителей Министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках заседания были обсуждены актуальные вопросы научно-технического партнерства. Прошел обмен опытом, а также рассматривались инициативы, направленные на развитие научного потенциала стран-участниц. В работе форума приняли участие делегации государств-членов ШОС, включая Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, а также представители секретариата ШОС. В мероприятии принял участие заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматханов.
2: И человеческим потенциалом. Сегодня ШОС представляет собой не только крупнейшее евразийское пространство сотрудничества, но и один из формирующихся центров глобального научно-технологического развития, способны предлагать собственные модели устойчивого развития и инклюзивного роста. Технологическое лидерство становится одним из ключевых факторов национальной конкурентоспособности и устойчивости государств. Особое значение имеет инициатива по формированию зеленого технологического коридора ШОС.
1: Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сухель Хан отметил, что страны организации обладают большим интеллектуальным и кадровым потенциалом для ответа на современные технологические вызовы. В мире активно развиваются искусственный интеллект, цифровая экономика, возобновляемая энергетика и биотехнологии, поэтому научно-техническое сотрудничество становится важным инструментом устойчивого развития и технологического суверенитета стран ШОС.
3: Символично, что наше совещание проходит в год 25-го летия со дня основания ШОС. За четверть века шанхайский дух трансформировался в мощную созидательную силу, а научно-технический вектор стал одним из фундаментальных драйверов интеграции наших стран. Сегодня в состав ШОС входят 10 государств-членов, 2 наблюдателей и 15 партнеров по диалогу, что в совокупности представляет собой почти половину мирового населения, более четверть территории земного шара и четверть мировой экономики. Рассчитываем, что при поддержке сторон ШОС будет создан основа для трансфера и коммерциализации зеленых технологий, укрепления соответствующих инновационного потенциала и подготовки высококвалифицированных кадров для зеленой экономики.
1: Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова также выступила с речью, отметив, что Кыргызстан перешел от старой консервативной модели управления наукой к динамичной и современной системе.
4: Сегодняшняя тематика – это продвижение инициативы зеленого технологического коридора. Сегодня будут обсуждены темы внедрения современных технологий в науку, инновационных решений, решений. Также пройдут консультации научно-технического сотрудничества между высшими учебными заведениями, научными учреждениями, инновационными ведомствами. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие пройдет в формате также и диалога, и принятия очень важных решений.
1: Отметим, что в Бишкеке прошло 10-е совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Айда Инзаркулова, Беренче Радио.
0: Стало известно расписание матча сборной Кыргызстана по футболу на Кубке трех наций. Международный турнир пройдет с 3 по 9 июня в Бишкеке на стадионе имени Дулена Мурзакова. Борьбу за победу будут вести сборные Кыргызстана, Кении и Палестины. Расписание матчей: 3 июня Кыргызстан-Кения, 6 июня Палестина-Кения, 9 июня Кыргызстан-Палестина. И в завершение выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные, на высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду, температура воздуха: Чуйская область плюс 18-23, Таласская область плюс 17-22, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 21-26, Иссык-Кульская область плюс 13-18, Нарынская область 15-20. 20 со знаком плюс. В Бишкеке сегодня временами дожди, грозы, температура воздуха днем плюс 19-21.

0: закаляйся, если хочешь быть здоров.
1: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
2: Да ладно!
1: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
3: Президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Касымалиев 18 мая провел встречу с директором по работе с членами ассоциациями ФИФА по Азии и Океании Сандживан Баласингам и менеджером по развитию членов ассоциации регионального офиса ФИФА в Дубае Хасан Юсуф Ахмед Хасан. Представители ФИФА прибыли в Бишкек, чтобы лично встретиться с новоизбранным президентом Кыргызского футбольного союза и поздравить его с избранием. Также они передали поздравления от президента ФИФА Джани Инфантино. В ходе встречи Садживан Баласингам отметил, что 3 года назад президент ФИФА Джани Инфантино посещал Кыргызстан и встречался с президентом Кыргызской республики Садыром Джапаровым. Он подчеркнул, что ФИФА всегда открыт к сотрудничеству и готов оказывать всестороннюю поддержку развитию футбола в стране. В свою очередь, Адылбек Касымалиев поблагодарил представителей ФИФА за визит, поздравления и внимание к кыргызскому футболу. «Для нас большая честь принимать представителей ФИФА в Кыргызстане. Мы высоко ценим заинтересованность ФИФА в развитии футбола в нашей стране. Это также большая ответственность для нас. У нас есть серьезные намерения и планы по дальнейшему развитию футбола в Кыргызстане», отметил президент Кыргызского футбольного союза. Кроме того, представители ФИФА от имени Джани Инфантино пригласили президента Союза на открытие чемпионата мира по футболу. Адылбек Касымалиев сообщил, что планирует посетить либо церемонию открытия, либо закрытие мирового первенства. В ходе беседы также было отмечено, что руководство страны уделяет особое внимание развитию футбола, поддерживая инициативы, направленные на развитие футбольной инфраструктуры и системы подготовки игроков. В Бишкеке 19 мая состоялась встреча председателя ГКНБ Кыргызстана, президента ассоциации ММА Джумгалбека Шабданбекова с отечественными бойцами смешанных единоборств. Как сообщили в ГКНБ, в ходе встречи Джумгалбек Шабданбеков выразил благодарность спортсменам за высокий профессионализм, достойное представление Кыргызстана на международной арене и значительный вклад в развитие индустрии ММА. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам дальнейшего системного развития ММА в стране. По словам главы Госкомитета, основной задачей является переход от стихийного развития к системному подходу, предусматривающему проведение исключительно санкционированных турниров с соблюдением всех требований безопасности. Вот что говорит действующая чемпионка UFC Валентина Шевченко.
4: В Кыргызстане настолько любят и уважают этот спорт и единоборство в целом, что это страна, где просто обязан пройти турнир UFC. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы эта идея достигла уровня и прошла, и получила подтверждение на проведение турнира.
5: Я провела 11 титульных боев, 10 раз защитила свой пояс, и все время мне приходилось драться на территории своих соперниц. Я с нетерпением ждала момента, когда я наконец-то смогу драться.
3: Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана объявило о старте национального отбора для участия в международных конкурсах в рамках 6-х Всемирных игр кочевников. В Бишкеке 19 мая прошла пресс-конференция, где организаторы рассказали о номинациях, этапах конкурса и сроках подачи заявок. Подробности у Аяны Ширгазиевой.
6: В Кыргызстане начался прием заявок для участия в национальном отборе международных
2: международных конкурсов культурной программы шестых всемирных игр кочевников. Проект направлен на поддержку талантливых представителей творческой сферы и продвижение национальной культуры на международном уровне. Организаторы отмечают, что конкурс объединит исполнителей, мастеров и коллективы, работающие в этническом направлении и сохраняющие культурное наследие кыргызского народа. Как сообщил пресс-секретарь Министерства культуры, информации и молодежной политики Урмат Майрамбекулу, национальный отбор станет одним из этапов подготовки участников к международной культурной программе Всемирных игр кочевников.
6: Для участия в конкурсной программе Международных игр кочевников объявляется проведение национального отбора. Основная цель отбора – выявление лучших творческих представителей страны, которые смогут достойно представить Кыргызстан на международной арене. Отбор будет проводиться по следующим номинациям: этно-мода, этно-танец, этно-хит и песня, этно-дуэт, сказительское, вокально-инструментальное и инструментальное искусство, ремесленное искусство.
2: По информации организаторов конкурса, хватит сразу несколько направлений традиционного и современного этнического искусства. Участникам предстоит продемонстрировать не только исполнительское мастерство, но и оригинальность творческого подхода, основанного на национальных традициях. Особое внимание будет уделено сохранению культурной самобытности и популяризации кыргызского искусства за пределами страны. Во время пресс-конференции представители оргкомитета также разъяснили различия между нынешним проектом и ежегодным республиканским конкурсами, проходившимися в этногородке на Джайлокырчын. Говорит координатор культурной программы Всемирных игр кочевников Гульбара Абдыкалыкова.
7: Многие наши граждане, особенно мастера-ремесленники, ассоциируют текущий отбор с республиканскими конкурсами. Из-за этого возникает некоторая путаница. Программа этногородка и внутренние республиканские конкурсы будут анонсированы дополнительно чуть позже. Национальный отбор на международные конкурсы Всемирных игр кочевников. Это, можно сказать, формирование национальной сборной Кыргызстана по культуре. Созданы простые онлайн-формы. Ссылки на них есть на официальных страницах, в социальных сетях Министерства культуры, сайте секретариата Всемирных игр кочевников.
2: Организаторы подчеркивают, что победители национального этапа смогут представить Кыргызстан на международной площадке Всемирных игр кочевников. К участию приглашаются дизайнеры, ремесленники, музыканты, вокалисты, танцевальные коллективы и исполнители традиционной музыки со всех регионов страны. По словам представителей министерства, проект станет дополнительной возможностью для творческой молодежи заявить о себе и продемонстрировать богатство кыргызской культуры зарубежной аудитории. Как подчеркнула координатор фестиваля традиционной музыки «Наследие кочевников» Роза Аманова.
8: Кыргызстан сегодня стоит на пороге важного события, которое будет представлено миру как уникальный национальный бренд и укрепит узнаваемость страны на международной арене. Основное направление работы связано с мероприятиями в этнографическом комплексе «Рух-Ордо» в рамках фестиваля кочевых народов. В программе предусмотрены конференции и другие события, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия предков. Возраст участников от 16 до 45 лет.
2: На конкурсе будут по 3 жюри, они будут оценивать по 10-бальной шкале. Также у народа будет возможность голосовать онлайн. С каждого конкурса пройдут по 2 конкурсанта. Напомним, подать заявки участники могут в онлайн-формате до 24 мая. До 26 мая экспертная комиссия рассмотрит поступившие анкеты.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Уникальная площадка для обсуждения вопросов урбанизации, устойчивого развития, изменения климата и доступности жилья. Президент Садыр Джапаров на уходящей неделе в понедельник, 18 мая, выступил на 13-й сессии Всемирного форума городов в городе Баку, Азербайджанская республика. Глава государства принял участие в форуме по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. К обсуждению глобальной повестки устойчивого развития городов также присоединились порядка 20 глав государств и правительств, высокопоставленные лица, руководители международных организаций и более 45 тысяч делегатов из 182 стран мира. Садыр Джапаров подчеркнул, что форум, посвященный теме «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и сообщества», создает уникальную площадку для обсуждения вопросов урбанизации, устойчивого развития, изменения климата и доступности жилья. В контексте этих глобальных вызовов Кыргызстан, как горная страна, придает приоритетное значение устойчивому развитию горных регионов.
1: Туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана турак-жайдын жеткиликтүүлүгү маселелерин талкуулоо үчүн уникалдуу аянтчаны түзөт. Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө катары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча тоолор дүйнөдөгү 1,1 миллиард тоолуу элдердин жашоо турмушун жана жыргалчылыгын түздөн-түз камсыздап ким гана болбостон тоо этектеринде жашаган миллиарддаган адамдарга дагы кыйыр түрдө пайдасын тийгизип турат. Тилекке каршы учурда мөңгүлөрдүн ээриши, климаттын өзгөрүшү, калктын миграциясы жана экосистемаларга болгон кысым бийик тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда жайгашкан шаарларга терс таасирин тийгизүүдө.
2: К сожалению, в настоящее время таяние ледников, изменение климата, миграция населения и возрастающее давление на экосистемы оказывают негативное воздействие на города, расположенные в высокогорных и предгорных районах. Эти небольшие, но богатые историей города с уникальными культурными особенностями сталкиваются с целым рядом серьезных вызовов. Говоря об устойчивом развитии горных регионов, хочу обозначить три стратегических направления: обеспечение устойчивости экосистем, разработка инноваций для горной урбанистики, а также создание комфортных условий для жизни и работы граждан и гостей страны. Подчеркну и особую актуальность развития городов, расположенных высоко над уровнем моря. И учитывая опыт Кыргызстана и накопленные знания в этой сфере, предлагаю рассмотреть возможность создания Международной ассоциации горных городов, а также выражаю готовность разместить ее штаб-квартиру в Бишкеке. Акцентируя внимание на стремительной урбанизации, отмечаю, что основная нагрузка по созданию достойных условий жизни для граждан ложится именно на города. Сегодня города становятся центрами экономического развития, инноваций и человеческого капитала. В то же время именно города первыми сталкиваются с последствиями изменения климата, растущей нагрузкой на инфраструктуру, жилищными проблемами и вопросами безопасности. Подчеркну, что развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений государственной политики.
3: Только в 2025 году в Кыргызстане было введено в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе с помощью ипотечных механизмов. Ключи от новых квартир получили свыше 4600 семей. В настоящее время по всей стране ведется строительство более 70 тысяч квартир, что создает серьезную основу для дальнейшего расширения доступности жилья. Акцентирую внимание на значительном опыте Бишкека в реализации реформ в сфере городского управления и отмечаю, что в конце прошлого года в Бишкеке состоялось открытие первого в Центральной Азии экотехнологического завода по утилизации твердых бытовых отходов. Предприятие рассчитано на переработку до 365 тысяч тонн отходов в год с выработкой до 30 мегаватт электроэнергии. Для сравнения отмечу, что ранее для производства такого объема электроэнергии ежегодно сжигалось около 80 тысяч тонн угля, что приводило к выбросу порядка 100 тысяч тонн углекислого газа. Строительство аналогичных предприятий планируется также в городах Каракол и Ош. Приглашая участников форума, форума, подробнее ознакомиться с данным проектом в выставочном павильоне Кыргызстана на Urban Expo, выставке, которая проходит на полях
1: WUF-13. Булдолбор менен кененирек таанышып кетүүңүздөргө чакырам. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү форумдун жыйынтыктары шаар чөйрөсүн өнүктүрүүнүн багытын аныктай турган жана өлкөлөрүбүздүн туруктуу гүлдөбөнүгүшүн камсыз кыла турган алдыңкы чечимдерди иштеп чыгуу үчүн бекем пайдубал болот деп үмүттөнөмүн. Биз келечек муундар үчүн биргелешкен аракеттер менен гана адамдар, жаратылыш жана прогресс гармонияда жашаган туруктуу, инклюзивдүү жана ыңгайлуу шаарларды кура алабыз деп эсептеймин.
0: В завершении речи президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан готов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики других стран. Он также выразил уверенность, что совместными усилиями для будущих поколений будут построены устойчивые, инклюзивные и комфортные города, где человек, природа и прогресс будут находиться в гармонии. На уходящей неделе президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам с просьбой поддержать кандидатуру страны на выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН, запланированные на 2026 год в Нью-Йорке. В своем обращении президент подчеркнул важность более справедливого представительства малых и развивающихся стран в этой ключевой международной организации. В своем послании Садыр Жапаров отметил, что выборы непостоянных членов Совета Безопасности состоятся 3 июня 2026 года. Он указал на растущую геополитическую напряженность и необходимость восстановления универсальности международного права. Президент также упомянул о продолжающихся вооруженных конфликтах в различных регионах мира, которые ставят под угрозу международную стабильность. По мнению президента, текущая динамика лишь подтверждает необходимость инклюзивного представительства стран-членов ООН в Совете Безопасности. Кыргызстан считает, что существующий дисбаланс, особенно недостаточное участие малых и развивающихся стран, подрывает устойчивость всей архитектуры коллективной безопасности. Садыр Жапаров подчеркнул, что расширение представительства различных групп стран в Совете Безопасности является объективной необходимостью.
4: Кыргызстан не связан с системой блоковых обязательств и не вовлечен в конфронтационные геополитические конфигурации. Это позволит нам занимать взвешенную, независимую и прагматичную позицию, ориентированную на снижение поляризации и восстановление функционального диалога в рамках Совета Безопасности. Наш подход основывается на безусловном приоритете Устава ООН и недопустимости его избирательного применения. Мы последовательно выступаем против практики двойных стандартов, политизации гуманитарной повестки и использования механизмов Совета в узких интересах. Практическая состоятельность данного подхода подтверждается опытом Кыргызской Республики в обеспечении региональной стабильности. В условиях сложной постконфликтной и трансформационной среды Центральной Азии нам удалось завершить все вопросы делимитации границ с сопредельными государствами исключительно мирным путем. Это не декларативная позиция, а реализованная модель, демонстрирующая, что даже наиболее чувствительные вопросы безопасности поддаются урегулированию на основе переговоров и взаимного учета интересов. Как ответственный участник международного сообщества и трижды член Совета по правам человека ООН, Кыргызстан ведет последовательную работу по укреплению демократии, прав человека, верховенства закона и продолжает выполнять свои международные обязательства. В соответствии с законом о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, принятым в 2025 году, введены квоты для женщин, молодежи, этнических меньшинств и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во всем мире наша страна предоставила предоставила женщинам наибольшее количество мест в парламенте. Мы стоим на первом месте. Кроме того, приняты зеркальные правовые нормы, регулирующие гендерные квоты в исполнительной и судебной власти. При формировании кабинета министров, отборе судей, а также при назначении руководителей местных органов власти, представительство одного пола теперь также не может превышать 70%. В случае избрания Кыргызская Республика будет действовать в Совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений. Наши приоритеты включают усиление роли превентивной дипломатии, развитие посреднических механизмов, продвижение нераспространения и ядерного разоружения, институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью. Кыргызстан последовательно проводит свою внешнюю политику на принципах всеобъемлющего отказа от оружия массового уничтожения. Мы стояли у истоков создания зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и являемся стороной ключевых международных инициатив в сфере разоружения. Подписание Кыргызстаном договора о запрещении ядерного оружия в 2025 году отражает нашу убежденность в том, что безъядерное будущее является основой глобальной безопасности. Наш подход к вопросам устойчивого развития и безопасности носит комплексный характер. Несмотря на отсутствие выхода к морю, в 2025 году наша страна присоединилась к соглашению о морском биоразнообразии, подтвердив приверженность защите глобальных экосистем. В качестве горной страны мы продвигаем концепцию взаимосвязанности природных систем от гор до океанов, исходя из понимания того, что устойчивость глобальной экологической системы является неделимой.
0: Садыр Джапаров подчеркнул, что если Кыргызстан будет избран в Совет Безопасности, он будет выступать за прагматичные и устойчивые решения, а также за развитие превентивной дипломатии и нераспространение ядерного оружия. Кандидатура Кыргызской Республики поддерживается всеми государствами Центральной Азии, что свидетельствует о новой степени регионального единства. Президент подчеркнул, что членство в Совете Безопасности рассматривается как высокая ответственность за судьбы народов. Кыргызстан стремится вернуть Совет к его основной функции – выработки решений на основе права и баланса интересов, а не политической манипуляции. В заключение Садыр Джапаров выразил надежду на поддержку кандидатуры Кыргызстана в ходе голосования в 2026 году, подчеркивая приверженность страны к повышению эффективности и прозрачности работы Совета Безопасности. Итак, президент Кыргызстана Садыр Джапаров выступил с обращением к главам государств, которое, по сути, является программным заявлением от нашей страны, как кандидата в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Экс-министр иностранных дел Кыргызстана, доктор политических наук, профессор Аликбек Джикшенкулов по поводу предстоящего голосования отмечает, что в этом вопросе дипломатами Кыргызстана проделана большая кропотливая работа. По его словам, президент страны Садыр Джапаров своевременно и четко обозначил принципы и приоритеты, и это важно, так как у многих членов ООН есть инициатива на реформирование Совета Безопасности.
5: Мы все свидетели этого, что сегодня у нас имидж Кыргызстана в мире стабильный, и он возрастает с каждым днем. Почему? Потому что наши дипломаты очень активно работают, наше правительство активно работает, наш президент активно участвует во всех международных форумах, в двусторонних переговорах, в региональных форумах. Поэтому, я думаю, здесь мы смело можем заявить на весь мир. Мы готовы, мы ответственны. Я настроен оптимистично. Если мы победим, мы достойно будем представлять. Ну, вопрос в том, что тут надо, когда уже станут непостоянными, подключать к этой работе не только дипломатов, но это научную среду, общественных деятелей, значит, вообще людей интеллектуального характера, которые знают, интересуются мировыми процессами, мировых ученых. Какие вопросы мы можем на сегодня инициировать, чтобы это было, знаете, такая яркая вспышка, и чтобы говорили все, Кыргызстан инициировал такую инициативу, мы поддерживаем. Так сказать, Латинской Америки, заканчивая Европой, Америкой, всем евразийским континентом. Достижение нашей внешней политики, особенно стык между Ферганской долиной, между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Это была огромная победа. Почему? Знаете, будучи еще послом в ОБСЕ, в Австрии в свое время, именно пограничный вопрос считался ахиллесовой пятой Ферганской долины и всей Центральной Азии. Все говорили, что вот там может быть начаться конфликт. Слава Богу, наши дипломаты, наши руководители, президенты нашли, будем так говорить, думали о не о каких-то, знаете, маленьких территориях, а в целом о стабильности в Центральной Азии и о будущем мирным, братских, дружественных отношениях между нашими государствами. Не секрет, да и тоже люди погибали. Регулярно это шло. И сейчас, слава Богу, вопрос регулирован. Сейчас вот идет демаркация, ставятся столбы, и когда завершат, тогда, я думаю, что, будем так говорить, минимизируют все риски. Ну, может быть, какие-то случайные инциденты, это во всем мире происходит. От незнания или из-за темноты граждан, которые не понимают, что такое граница. И поэтому сейчас, слава Богу, все нормально. Я считаю, что это уникальный опыт. И этот опыт, думаю, что перемет многие. Потому что, допустим, и в азиатских странах, и в африканских странах, и в латиноамериканских странах есть такие стыки, насколько я знаю, где заморозили. Обычно страны многие просто ставят на паузу переговоры и замораживают. Но в любой момент может возникнуть конфликт. Слава Богу, мы этого избежали, и я думаю, что опыт трех стран, он уникальный. В июне будет голосование, 2/3 членов ООН мы должны набрать. То есть, если посчитать, 180 стран, это получается 183, да, минус получается 61, мы должны набрать 122 голоса, чтобы пройти в непостоянный член. Ну, соперник, конечно, у нас серьезный. Я так считаю, что наши дипломаты проделали огромную работу. Я беседовал на эту тему и с министром, и с замами, и с спецпредставителем президента по этому вопросу. Значит, они буквально перелопатили весь мир. То есть встречались на уровне, на высшем уровне, на уровне министров, на уровне послов, на уровне рядовых сотрудников, буквально со всеми странами. И, конечно, в дипломатии открыто не говорят, что мы за или против. Все говорят, ну давайте посмотрим, как ситуация будет. Но я надеюсь, почему? Что будет положительное, потому что, если вот так в целом смотреть на имидж Кыргызстана, достаточно положительный, особенно последние 10 лет, будем так говорить. У нас, слава Богу, из нашей территории не исходила какая-то опасность, да? Это главный вопрос. Мы не угрожали никакой стране. Мы развиваемся. Последнее время вот в странах СНГ по развитию экономики мы первые, а в мировом рейтинге мы в пятерку вошли по, значит, приросту ВВП, да? Это все принимается во внимание. А потом, я думаю, что и по характеру нашего народа. Ведь у нас народ очень гостеприимный, толерантный. Поэтому здесь в этом смысле тоже много положительного. Всесторонне изучают. Не просто там вот посол, министр обратился, президент обратился, все. Нет. А дипломаты изучают, какие обычаи, какая история, какие традиции. Можно им верить или не верить. Слово держит народ или не держит. Это, то есть, характер народа. И это все будет влиять, я думаю.
0: Президент Садыр Джапаров на уходящей неделе, 21 мая, в Чолпон-Ате принял председателя Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля. Обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между центральными банками двух стран, включая техническое взаимодействие, обмен экспертным опытом и внедрение передовых международных стандартов в финансово-банковской сфере. Глава государства отметил, что повышение институционального потенциала Национального банка, совершенствование профессиональной подготовки специалистов и внедрение современных международных стандартов в практическую деятельность является приоритетным направлением.
1: Кыргызстан-Швейцария Федерациясы менен эки тараптуу форматта дагы эл аралык финансы институттарын алқағында дағы қызматташуға өзгөчө көңіл бұрауыз. Швейцария туруктуу финансы системасы жана институттарынын бийик репутациясы бар мамлекеттердин үлгүсү. Ошондуктан биздин өлкөлөрдүн борбордук банктарынын өз ара аракеттенүүсү бул өнөктөштүктүн практикалык жана мазмундуу багыттарынын бири болуп саналат. Эки мамлекеттин борбордук банктарынын ортосундагы кызматташтык практикалык жана үзгүлтүксүз мааниге ээ. Бул диалог эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн өнүгүшүнө кошумча түрткү берет деп ишенемин. Кыргыз тарап Швейцариянын улуттук банкынын техникалык кызматташтык жана эксперттик тажрыйба.
2: Опыт Центрального банка Швейцарии представляет для Кыргызстана значительный интерес и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя финансовыми институтами. Отдельное внимание хочу уделить вопросам управления международными резервами. Отмечаю высокий уровень профессиональной экспертизы Национального банка Швейцарии в данной сфере и подтверждаю готовность кыргызской стороны к дальнейшему укреплению сотрудничества, расширению обмена профессиональными подходами и поддержанию регулярного диалога между профильными специалистами двух стран.
1: Жана Швейцариянын улуттук банкынын бул жааттагы кадр баркы чоң экени жакшы маалым бизге. Бул өңүттө кызматташуу кыргыз тарап үчүн олуттуу кызыкчылыктарды туудурат. Биз бул боюнча өз ара аракеттенүүнү сактоого жана андан ары тереңдетүүгө, анын ичинде ыкмаларды алмашууга жана тиешелүү адистердин ортосунда үзгүлтүксүз кесиптик диалог жүргүзүүгө кызыктарбыз. Ошону менен бирге биздин өлкөлөр ортосундагы Бреттон Вудс институттарынын алкагындагы салттуу өз ара аракеттенүүнү канааттануу менен белгилеймин. Швейцария бул системанын алкагында үзүрлүү кызматташтык мындан ары да уланта берерине ишенемин.
0: В свою очередь председатель Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель отметил, что рад своему первому визиту в Кыргызстан и высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества между центральными банками двух стран. Он напомнил, что начиная с 90-х годов эксперты Национального банка Швейцарии оказывали консультативную поддержку Национальному банку Кыргызской Республики по вопросам ведения национальной валюты – кыргызского сома. Сегодня, как отметил Мартин Шлегель, сом является одной из наиболее устойчивых валют региона. Он также подчеркнул готовность Центрального банка Швейцарии продолжать техническое сотрудничество с кыргызстанской стороной и отметил высокие темпы экономического роста Кыргызстана, которые являются одними из самых высоких в Центральной Азии. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринча Радио программа «Кыргызстан сегодня». В 2027 году Евразийский экономический форум пройдет в Кыргызстане. Как сообщили на этой неделе в Министерстве экономики и коммерции, данный форум организуется с 2022 года. Отмечается, что самый первый форум также принимал у себя Кыргызстан. В 2027 году Кыргызстан будет председательствовать в органах ЕАЭС. В связи с этим Кыргызстан посетят гости из государств-членов Союза, представители международных организаций, а также партнеры из третьих стран. В Астане 28-29 мая пройдет 5-й Евразийский экономический форум. В форуме примут участие представители государственных органов Кыргызстана. Мероприятие пройдет под темой ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Фокус на искусственный интеллект». В рамках форума особое внимание будет уделено практическим вопросам бизнеса. Для компаний запланированы выставки-ярмарки и насыщенная деловая программа, направленная на развитие предпринимательства. Также форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза. В ходе заседания планируется рассмотреть широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции, укрепление торгово-экономического сотрудничества и совершенствование нормативно-правовой базы союза. Одной из ключевых тем повестки станет обсуждение совместного заявления по ответственному развитию искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Главы государств также подведут итоги реализации подходов по развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза за 2021-2025 годы и рассмотрят перспективы дальнейшего взаимодействия. Кроме того, участники обсудят итоги международной деятельности ЕАЭС, вопросы совершенствования таможенного регулирования бюджетной политики Союза, а также результаты внешнего аудита органов ЕАЭС за 2025 год. Вот что говорит член Президиума Делового Совета Евразийского экономического союза Данил Ибраев.
6: Прошли 2025 год, по результатам которого, я думаю, что Кыргызстан своей экономической деятельности, поставленных целях, является одним из главных лидеров, точнее, главным лидером по результатам роста ВВП, по развитию и росту промышленного сектора. И, конечно же, это задает определенные цели и, конечно же, не уменьшение темпов роста в 2026 году. И, соответственно, я думаю, что 2026 год, где будет председательство Казахстана, и Казахстан уже объявил, скажем так, о приоритетных направлениях на фоне, конечно же, реализации основного договора о создании Евразийского экономического союза. Это создание транспортного каркаса, встроенного в мировую транспортно-логистическую сеть перевоза грузов. Вот, кроме этого, улучшение ситуации, связанной с либерализацией по единым транспортным услугам в рамках Евразийского экономического пространства. Это каботажные перевозки. Что это значит? То есть, чтобы когда грузовой транспорт везет груз из страны в страну Евразийского экономического союза через страны Евразийского экономического союза, мог бы не только загрузившись в той стране, куда он довез, привезти опять к себе в страну, но и по ходу дела предоставлять услуги в резидентстве других стран Евразийского экономического союза. То есть это удешевление, ускорение, ну и, соответственно, создание более хороших условий для товаропремещения в рамках пяти государств Евразийского экономического союза. Также вопрос, конечно же, одним из главных, поставлено было председательствующим, это вопрос использования и высокого внедрения искусственного интеллекта. Этот вопрос, он на слуху, наверное, у всех, так как мы видим триллионы долларов, которые вкладываются в это направление. И по результатам 2025 года, как говорят, что этот сектор принес около 10 триллионов соответствующей обратной связи. То есть это самый быстро развивающий тренд, трек развития мировой экономической составляющей, как индустрии, так и сферы услуг, торговли, финансовых возможностей. И это все, конечно же, должно быть подхвачено, желательно усиленно и развивалось в рамках нашего интеграционного проекта. И Токаев как раз-таки в этом направлении, как первый пункт, он именно как бы это и сказал. Конечно же, вопрос реализации договора в полной степени об свободах, четырех свободах в рамках Евразийского экономического союза является очень важным фактором. И здесь как бесшовность транспортных коридоров, так и свобода, полная свобода перемещения на основе требований внутри стран для производства, либо для, при перемещении импортных товаров в страны Евразийского экономического союза, но внутри стран, чтобы товары, соответственно, становились товарами свободного обращения в рамках пяти государств. Это направление тоже является одним из приоритетных в данном случае. Я думаю, что 2026 год, он подхватит результаты 2025 года, а здесь мы получили, наверное, именно в 2025 году неплохие результаты, связанные с промышленной кооперацией, то есть это когда резиденты трех и более государств Евразийского экономического союза, объединившие усилия, создают какой-то единый товар, который потом используется как внутри рынка, так и имеет возможность высокого экспортной ориентации. Здесь на 2026 год бюджет увеличен в 3 раза, то есть если в 2025 году это было 3 миллиарда, который наполняется за счет антидемпинговых компенсационных пошлин до 10%, которые собираются в рамках принятых решений в этом направлении пятью государствами Евразийского экономического союза. Соответственно, получается, что 26-й год, если 25-й был 3 миллиарда, 26-й становится 9 миллиардов, то есть в 3 раза. Если смотреть 24-й год, там было, если не ошибаюсь, 1,8 миллиарда рублей, то, соответственно, это в 5 раз увеличение. Что нужно сказать в кооперационном направлении? Это как раз-таки показатель, наверное, первого инструмента Евразийской экономической комиссии распоряжаться определенными финансовыми, прямыми финансовыми инструментами, которые используются для, получается, компенсации учетной ставки в рамках полученных кредитов в виде субсидий. То есть, если, допустим, в Российской Федерации сейчас сколько, 15,5% учетная ставка Банка России, то, получая кредит, там, образно говоря, 21-22%, в итоге его кредит будет стоить от 6-6,5%. Там есть и ограничения, что вот эта надбавка у комбанков, либо банков, которые кредитуют государственного там сектора, они должны превышать плюс 6,5% от выше, плюс имеется к учетной ставке. Соответственно, вот с 6% эти проекты будут двигаться, то есть минус 15,5%, если это в резиденции Российской Федерации. В 2025 году нужно отметить, что Кыргызстан в этом направлении прорвался наконец-то, и первый проект, который уже согласован, это создание, получается, компьютеров, точнее, их корпусов. Вот. Также в 2026 году планируется, что в кооперации кыргызская инициация проекта по выпуску специальной бумаги, там термостойкой, части строительства, этот проект тоже будет поддержан, и, соответственно, финансирование, точнее, субсидирование данного проекта будет тоже осуществлено. Нужно также отметить, что Кыргызстан в этом направлении ведет себя очень активно. И Союз промышленников, мы и Деловой совет Евразийского экономического союза. И как раз-таки по инициативе нашей стороны был включен вот с этого года, начнется реализация кооперации трех и более участников из трех и более стран в части агропромышленного комплекса. Мы обосновали тем, что это является как для Кыргызстана, так и для всех стран Евразийского экономического союза переработка, ну, и любое действие, связанное в агропромышленном комплексе, является ключевым тоже фактором, где задействовано большое количество людей. И, конечно же, поддержка таких проектов однозначно соответствует целям и заинтересованности всех стран Евразийского экономического союза. И в 2026 году этот трек, он начнет, будет расширен в части кооперации с фактором агропроднаправления. Кыргызская инициатива, наш проект, который был одним из главных, наверное, таких лицевых проектов, когда защищалось это направление. Это то, что касается медовой продукции. Как вы знаете, Кыргызстан, наверное, производит в малых количествах, но один из лучших медов. Соответственно, мы подняли инициативу про изготовление кормов для пчел, соответственно, сами процессы пчеловодства, его поддержки и гармонизация меда, превращение его в объемы, которые необходимы, очень необходимы на рынке, на мировом рынке качественной медовой продукции. Вот. Также, конечно же, вопрос, то, что было Казахстана поднято, это цифровизация в промышленности и агропромышленности, то есть рывок в части конкурентоспособности и привлекательности проектов, которые создаются в Евразийском экономическом союзе на основе технологий. Вот. И это тоже будет, наверное, таким тем треком, который председательствующая страна будет постоянно инициировать, учитывая то, что те высказывания, которые были сказаны главой Казахстана. Очень важное направление, и не только в 2026 году эти направления активно велись. Это связано, конечно же, с международной деятельностью. Это, то есть, заключение преференциальных и непреференциальных где-то соглашений о торговом и экономическом сотрудничестве с другими третьими странами, по отношению к Евразийскому экономическому союзу. Очень много стран, кто хотел бы в той или иной степени иметь взаимоотношения с Евразийским экономическим союзом. Это делается, вот как там Узбекистан, например, как наблюдатель, или же Китай как непреференциальное соглашение торгово-экономическое, или же там Вьетнам, Иран, Сингапур, вот как страны именно с преференциальными, то есть создание зоны свободной торговли. Сейчас в этом направлении идет высокая проработка с Индией. Возможно, в этом году будут уже первые хорошие результаты в сотрудничестве с этим глобальным игроком в экономическом плане мирового рынка.
0: По итогам заседания ожидается принятие ряда решений, подписание документов, направленных на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС. Не секрет, Кыргызстан демонстрирует активную динамику роста номинального валового внутреннего продукта в долларовом эквиваленте. С показателя 8,3 миллиарда долларов в 2020 году объем экономики вырос до 17,5 миллиарда долларов в 2024. 2025 год стал историческим, когда страна перешла на новый этап социально-экономического развития. По итогам 2025 года объем ВВП составил 1 триллион 976,4 миллиарда сомов, а реальный темп роста достиг 11,1%. ВВП на душу населения увеличился с 1230 долларов в 2020 году до 3075 долларов в 2025, то есть более чем в 2,5 раза. Если рассматривать структуру роста, то основными драйверами являются строительство, промышленность и сектор услуг. Стабильный экономический рост открывает новые возможности для будущего развития страны и усиления ее роли в региональной интеграции. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Коджигельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. Вам удачных и насыщенных выходных. И, как всегда, до встречи на нашей волне.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках программы события, люди и смыслы, которые остаются с нами, даже когда время уходит вперед. Это разговор о прошлом, которое продолжает звучать в настоящем. У времени есть особая память. Иногда она хранится не только в книгах или фотографиях, но и в движении, музыке, голосе, сцене. Есть имена, которые продолжают звучать спустя десятилетия, потому что становятся частью культуры и частью истории. 17 мая на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдылласа Малдыбаева вновь был показан балет «Чолпон». Постановку посвятили столетию со дня рождения Бибисары Бишеналиевой, первой профессиональной кыргызской балерины и одной из ключевых фигур в истории национального искусства. Балет «Чолпон» впервые был поставлен еще в 1944 году. С тех пор спектакль остается одним из символов кыргызской сцены. Менялись поколения артистов и зрителей, но сама история продолжала жить. Наверное, в этом и заключается особая сила искусства, когда спустя десятилетия оно все еще способно говорить со временем. Имя Бибисары Бишеналиевой тесно связано с историей становления кыргызского балета. Она окончила Ленинградское хореографическое училище, выступала на крупнейших сценах Советского Союза и стала одной из тех, кто фактически создавал профессиональную национальную балетную школу. На сцене она исполнила десятки ведущих партий мирового репертуара: Адетту, Аделию в «Лебедином озере», Джульетту в «Ромео и Джульетте», Аврору в «Спящей красавице». Но при этом всегда оставалась частью кыргызской культуры. Сегодня имя Бибисары Бишеналиевой носит балетная труппа театра оперы и балета, и это, наверное, больше, чем просто название. Это память о человеке, который сумел соединить мировую школу балета и национальную сцену. О человеке, благодаря которому кыргызское искусство стало известно далеко за пределами страны. О значении личности Бибисары Бишеналиевой и месте балета «Чолпон» в истории кыргызской сцены рассказала народная артистка Кыргызской республики, главный балетмейстер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдылласа Малдыбаева Айзада Тумакова.
2: Именно 17 мая 2026 года в театре оперы и балета имени Абдылласа Малдыбаева был представлен балет «Чолпон» Михаила Раухергера. Легенде кыргызского балета Бибисары Бишеналиевой исполнилось бы в этот день 100 лет. И поэтому мы вновь, показывая наш легендарный балет, приурочили к столетию Бибисары Бишеналиевой. Эту постановку осуществил народный артист Кыргызской республики Нурдин Тугелов. В последующем в редакции внес свои корректировки народный артист Кыргызской республики Уран Сарбагышев. Михаила Раухсергера балет «Чолпон» был поставлен в 1944 году. И вот удивительный факт такой, да, что первую роль «Чолпон» станцевала сама Бибисара Бишеналиева. Она такая была очень чистая, самоотверженная героиня, мужественная. В последующем уже году, в 1953 году, Михаил Раухсергер предложил Бибисаре Бишеналиевой исполнить роль Айдай. И вот именно этой ролью Айдай она была известна всему миру. И этот балет в нашем театре находится в золотом фонде. Мы стараемся каждый нюанс сохранить, поставленный Нурдином Тугеловым в последующем редакции Курана Сарбагишева, ничего не потерять и передать молодому поколению.
3: что можно сказать о значении личности вообще Бибисары Бишеналиевой в кыргызском искусстве?
2: Знаете, можно сказать, что именно Бибисара Бишеналиева первая сумела рассказать миру о красоте кыргызской культуры языком классического балета. Именно она в первой группе оказалась в далекой городе Ленинграде, где она отучилась, и ее наставником была Агриппина Яковлевна Баганова, сама мэтр. Все-таки Агриппина Яковлевна Баганова, она смогла методически делать в хореографической школе, академии, построение всех движений, танцев, которые связаны именно с балетом. От ее методики весь мир сейчас вот отталкивается и старается обращаться именно к ее методике.
3: Мне кажется, в первое время Бибисаре Бишеналиевой было немного, ну, скажем так, трудновато.
2: Ну, конечно, она же была юная, она тогда боялась, его хрупкая девочка была. И далекий Ленинград, это атмосфера театральная, величие города, где дворцы, да, шикарные проспекты, улицы. Все для нее это было новое. Я так думаю, она очень любила танцевать, ведь она же была очень музыкальная, нежная, такая хрупкая. И несмотря на эти тяжелые годы учебы, она все равно училась, ей это нравилось.
3: Рассказываете ли вы молодым артистам балета о роли Бибисары Бишеналиевой?
2: Конечно, знают, потому что мы театр оперы балет, и меня Абдулласа Молдыбаева старается, конечно, на юбилейные даты приурочить или фестиваль, или вот конкурсы, или же спектакли. Поэтому младшее поколение, они знают. Мало того, у нас есть, конечно, документальный фильм о Бибисаре Бишеналиевой, снят как с детства, с юности она училась, как она возвратилась, танцевала здесь все партии заглавные, какие у нее партнеры были очень известные в то время тоже. Поэтому молодые поколения, они знают.
3: На ваш взгляд, как изменился сейчас балет?
2: Знаете, все-таки в мире сейчас происходит тенденция такая, все усовершенствуется. Если еще в годы войны, послевоенное время, советское время, да, вот, ну, это по методике я могу сделать акцент. Непозволительно было высоко ноги поднимать. И сейчас балерины, конечно, очень растянутые, гибкие.
1: В архивных материалах сохранились редкие записи разных лет. На одной из них Бибисара Бишеналиева рассказывает о поездке в Китайскую Народную Республику. Сегодня этот голос воспринимается уже не просто как воспоминание, а как часть большой культурной эпохи.
4: Кинокорреспондент присутствовал на занятиях известной балерины, народной артистки Киргизской ССР Бибисары Бишеналиевой. Мы попросили Бишеналиеву рассказать о своей поездке в Китайскую Народную Республику.
5: В конце прошлого года мне посчастливилось в числе группы советских артистов побывать в Китае. Мы давали концерты в заводах, клубах, театрах и большей части на открытом воздухе. Наше пребывание там широко освещалось в газетах. Где бы мы ни были, наши концерты пользовались неизменным успехом, и зрители после концертов окружали нас и выражали свои искренние дружеские чувства советским делегатам.
1: В середине прошлого века культура для Кыргызстана становилась не просто искусством, а частью формирования национальной идентичности.

0: 46 лет, в 1973 году, 10 мая. Со всех концов света прибыли поклонники ее незабвенного таланта, чтобы с почестями проводить свою любимую балерину в последний путь.
1: В программе использовались архивные материалы и записи разных лет, посвященные Бибусаре Бишеналиевой. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев.
2: Бишкекте саат 15.

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 23 мая провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Главы двух государств в дружественной атмосфере обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского взаимодействия, а также перспективы дальнейшего укрепления двухсторонних отношений в духе добрососедства, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. С удовлетворением была отмечена позитивная динамика развития кыргызско-таджикского сотрудничества по ключевым направлениям. Главы государств отметили важность продолжения практической реализации ранее достигнутых межгосударственных договоренностей, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В продолжение разговора главы государств рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках многосторонних форматов. При этом отдельное внимание было уделено предстоящему саммиту глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе Бишкек под председательством Кыргызской республики. Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки. По итогам телефонного разговора главы государств подтвердили приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Улан Маматканов принял участие в работе международного симпозиума по донорству органов и трансплантации, объединивших ведущих ученых и врачей из более 10 стран мира. Выступая перед участниками, Улан Маматканов отметил, что развитие трансплантологии открывает новые возможности для спасения жизни благодаря современным технологиям, инновационным методам диагностики и международному обмену опытом. По его словам, такие научные площадки, как проводимый симпозиум, способствуют укреплению профессионального сотрудничества, совершенствованию медицинской практики и внедрению передовых решений в сфере трансплантации. Заместитель главы Кабмина остановился на проводимой в последние годы политике в сфере здравоохранения республики, отметив значительное увеличение финансирования здравоохранения с 21,5 миллиардов сомов в 2021 году до 52 миллиардов сомов в 2025 году, повышение заработной платы медицинских работников. В ходе симпозиума были обсуждены современные подходы к трансплантации почки, печени и сердца, вопросы донорства, анестезиологического сопровождения, иммунологической совместимости, инфекционной безопасности, а также правовые и этические аспекты трансплантологии. Особое внимание было уделено развитию детской трансплантации и подготовке медицинских кадров. В рамках первого официального визита в Намибию состоялась встреча министра иностранных дел Джейнбека Кулубаева с министром международных отношений и торговли Республики Намибия госпожой Сельмой Ашепала Мусави. Как сообщает МИД, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития кыргызско-намибийских отношений, подтвердив взаимную заинтересованность в укреплении политического диалога, расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также активизации взаимодействия на международных площадках. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам практического взаимодействия в сферах цифровизации госуслуг, сельского хозяйства, образования, туризма и зеленой энергетики. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные, на высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду, температура воздуха Чуйская область плюс 18-23, Талаская область плюс 17-22, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 21-26, Иссык-Кульская область плюс 13-18, Нарынская область 15-20 со знаком плюс. В Бишкеке сегодня временами даже

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: В Бишкеке 19.00.
2: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе АПТА. В студии у микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? Президент Садыр Джапаров 18 мая выступил на 13-й сессии Всемирного форума городов, который состоялся в столице Азербайджана, Баку.
3: К сожалению, в настоящее время таяние ледников, изменение климата, миграция населения и возрастающее давление на экосистемы оказывают негативное воздействие на города, расположенные в высокогорных и предгорных районах.
2: Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Асамалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном форматах.
4: Взаимная торговля демонстрирует уверенный рост

0: недельной программе «АПТА». Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18 мая выступил на 13-й сессии Всемирного форума городов, который прошел в столице Азербайджана Баку. Глава государства принял участие в форуме по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Далее подробно. Форум посвящен теме «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и сообщества» и рассматривается как одна из ключевых глобальных платформ для обсуждения вопросов урбанизации, изменения климата, доступности жилья и развития городской инфраструктуры. В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан, как горная страна, придает особое значение устойчивому развитию горных регионов.
1: Кыргыз Республикасы толуу өлкө катары, толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу.
2: К сожалению, в настоящее время таяние ледников, изменение климата, миграция населения и возрастающее давление на экосистемы оказывают негативное воздействие на города, расположенные в высокогорных и предгорных районах. Эти небольшие, но богатые историей города с уникальными культурными особенностями сталкиваются с целым рядом серьезных вызовов. Говоря об устойчивом развитии горных регионов, хочу обозначить три стратегических направления. Обеспечение устойчивости экосистем, разработка инноваций для горной урбанистики, а также создание комфортных условий для жизни и работы граждан и гостей страны. Особой актуальностью развития городов, расположенных высоко над уровнем моря, и учитывая опыт Кыргызстана и накопленные знания в этой сфере, предлагаю рассмотреть возможность создания Международной ассоциации горных городов, а также выражаю готовность разместить ее штаб-квартиру в Бишкеке.
0: Акцентируя внимание на стремительной урбанизации, Садыр Жапаров отметил, что основная нагрузка по созданию достойных условий жизни для граждан ложится именно на города.
1: Албетте, табигый кырсыктарга туруктуу транспорт тармактарын түзүү жана эрте эскертүү системаларын иштеп чыгуу маанилүү.
2: Сегодня города становятся центрами экономического развития, инноваций и человеческого капитала. В то же время именно города первыми сталкиваются с последствиями изменения климата, растущей нагрузкой на инфраструктуру, жилищными проблемами и вопросами безопасности. Развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений государственной политики. Только в 2025 году в Кыргызстане было введено в эксплуатацию более 1,8 миллионов квадратных метров жилья. В том числе с помощью ипотечных механизмов ключи от новых квартир получили свыше 4600 семей. В настоящее время по всей стране ведется строительство более 70 тысяч квартир, что создает серьезную основу для дальнейшего расширения доступности жилья.
0: Кроме того, Садыр Жапаров акцентировал внимание на значительном опыте Бишкека в реализации реформ в сфере городского управления и отметил, что в конце прошлого года в Бишкеке состоялось открытие первого в Центральной Азии эко-технологического завода по утилизации твердых бытовых отходов. В завершении речи президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан готов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики других стран. Он также выразил уверенность, что совместными усилиями для будущих поколений будут построены устойчивые, инклюзивные и комфортные города, где человек, природа и прогресс будут находиться в гармонии. Параллельно с участием в форуме Садыр Жапаров провел ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств. В частности, состоялась встреча с президентом Республики Маврикии Харманбиром Гокхулом. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Маврикием, уделив особое внимание таким направлениям, как цифровизация, развитие финансового сектора и расширение экономического взаимодействия. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении связей со странами африканского континента как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. В этом контексте было отмечено, что Кыргызстан в феврале текущего года получил статус наблюдателя при Африканском Союзе, что открывает дополнительные возможности для межрегионального взаимодействия. В свою очередь, президент Маврикия подтвердил готовность к расширению сотрудничества и подчеркнул важность взаимной поддержки между малыми государствами на международной арене, особенно в условиях глобальных вызовов.
3: Председатель

0: Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества независимых государств в узком и расширенном форматах. В ходе своего выступления на заседании СГП СНГ в узком формате глава Кабинета министров Адылбек Асымалиев отметил, что за 35 лет существования СНГ Содружество стало важной площадкой для укрепления многопланового сотрудничества, продолжит Эрмек Актанов.
1: Председатель Кабинета министров передал Берду Мухамедову слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Садыра Джапарова. В ходе двусторонней встречи был обсужден ряд вопросов повестки дня кыргызско-туркменского сотрудничества. Внимание было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления взаимодействия в сфере энергетики и транспорта. Также председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств в узком и расширенном формате. В ходе своего выступления на заседании в узком формате глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что за 35 лет существования СНГ Содружество стало важной площадкой для укрепления многопланового сотрудничества. Повестка показывает, что СНГ остается уникальной площадкой многостороннего сотрудничества от экономики, транспорта до экологии, технологий и гуманитарных проектов. Убежден, что дальнейшее взаимодействие будет способствовать укреплению партнерства, развитию совместных инициатив и сохранению общего историко-культурного наследия. Экономическая повестка Содружества демонстрирует устойчивую положительную динамику, отметил Касымалиев.
2: Экономическая повестка Содружества демонстрирует устойчивую положительную динамику. Растут взаимная торговля, промышленная кооперация и инвестиционные связи. По линии Кыргызстана товарооборот с государствами СНГ в 2025 году превысил 7 миллиарда долларов США и вырос более чем на 9% по сравнению с 2024 годом. Взаимная торговля демонстрирует уверенный рост по широкому спектру направлений, что подтверждает эффективность принимаемых мер по либерализации торговли и устранению барьеров. Показательно, что доля стран СНГ во внешнеторговом обороте государств-участников неуклонно возрастает. Уважаемые коллеги, повестка сегодняшнего заседания насыщена и ориентирована на практический результат. Важное значение имеет концепция цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса и план ее внедрения. Цифровизация повысит прозрачность, эффективность и экологичность отрасли. Кыргызская республика готова активно участвовать в практической реализации этой работы. Поддерживаем принятие концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств-участников СНГ. В условиях меняющейся геополитики альтернативные маршруты, надежный транзит и скоординированная работа партнеров приобретают особую ценность. В этой связи отмечу строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, направленной на расширение торгово-экономического сотрудничества. Отдельно подчеркну итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Для Кыргызстана и Таджикистана этот проект имеет особое значение.
1: В контексте развития сотрудничества глава Кабинета министров выразил важность сосредоточить совместные усилия на реализации проектов по улучшению условий взаимной торговли, снижению административных барьеров и повышению предсказуемости деловой среды, развитие производственной кооперации, цепочек добавленной стоимости, а также укрепление транспортных коридоров и цифровизации внешнеторговых операций. Касымалиев отметил, что кыргызская сторона поддержит принятие концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств участников Содружества независимых государств. Глава Кабинета министров также подчеркнул, что итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, он выразил признательность странам, внесшим вклад в реализацию программы. Кроме этого, отметил следующее.
2: Считаем важным принятие стратегии конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года. Выставки, бизнес-форумы, ярмарки и торгово-экономические миссии помогают продвигать продукцию, находить партнеров и заключать контракты. Не менее важно усилить роль бизнес-объединений и институтов поддержки предпринимательства. Поздравляю Беларусь и Казахстан с решением, которое мы сегодня примем, об объявлении города Минска молодежной столицей СНГ в 2027 году, а города Караганды в 2028 году. Уважаемые коллеги, особое место в нашем сотрудничестве занимает культурно-гуманитарные связи. Образование, наука, культура, здравоохранение и спорт укрепляют доверие и взаимопонимание между народами. В Кыргызстане в этом году пройдут значимые международные мероприятия. 18-21 июня состоится юбилейный 40-й Иссык-Кульский международный форум. Основанный в 1986 году по инициативе Чингиза Айтматова Айтматова, он стал авторитетной интеллектуальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов современности. Рассчитываем на активное участие представителей государств-участников СНГ.
1: Представитель Кабинета министров подчеркнул, что Кыргызстан в этом году пройдут значимые международные мероприятия, юбилей 40-й Иссык-Кульский международный форум и всемирный игр кочевников, и пригласил представителей государств-участников СНГ принять активное участие в мероприятиях.
2: В сентябре 2026 года Кыргызстан примет всемирные игры кочевников. Ожидается участие около 5000 представителей более чем из 100 стран. Приглашаем государства СНГ широко представить свои команды и культурные программы на этом празднике традиций спорта и духовного единения. Уважаемые коллеги, сегодняшняя повестка показывает, что СНГ остается уникальной площадкой многостороннего сотрудничества от экономики и транспорта до экологии, технологий и гуманитарных проектов. Уверен, наш открытый и конструктивный диалог укрепит взаимное доверие, расширит практическое партнерство и позволит выйти на конкретные договоренности.
1: По итогам очередного заседания состоялась церемония подписания документов.
0: Садыр Джапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совет Безопасности ООН. В обращении он попросил поддержать кандидатуру Кыргызстана, заявив о необходимости более справедливой представленности малых и развивающихся стран в Совбезе, а также обозначил внешнеполитические приоритеты республики. Подробности у Айдай Назаркуловой.
3: Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров обратился к главам государств в преддверии выборов непостоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которые пройдут 3 июня этого года в Нью-Йорке. По словам президента, Кыргызстан считает важным обеспечить более справедливую представленность государств-членов ООН в Совете безопасности. Он подчеркнул, что сохранение дисбаланса, особенно недостаточное участие малых, развивающихся и не имеющих выхода к морю стран, подрывает устойчивость архитектуры коллективной безопасности. Вот о чем сказал президент в своем обращении.
0: Расширение фактической представленности различных групп государств в этом ключевом органе ООН является не политическим предпочтением, а объективной необходимостью. Кыргызстан не связан с системой блоковых обязательств и не вовлечен в конфронтационные геополитические конфигурации. Это позволит нам занимать взвешенную, независимую и прагматичную позицию, ориентированную на снижение поляризации и восстановление функционального диалога в рамках Совета Безопасности. Наш подход основывается на безусловном приоритете Устава ООН и недопустимости его избирательного применения. Практическая состоятельность данного подхода подтверждается опытом Кыргызской Республики в обеспечении региональной стабильности. В условиях сложной постконфликтной и трансформационной среды Центральной Азии нам удалось завершить все вопросы делимитации границ с сопредельными государствами исключительно мирным путем. В случае избрания Кыргызской Республики будет действовать в Совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений. Наши приоритеты включают усиление роли превентивной дипломатии, развитие посреднических механизмов, продвижение нераспространения и ядерного разоружения, институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью.
3: Глава государства подчеркнул, что кандидатура Кыргызстана получила единогласную поддержку стран Центральной Азии. Он также отметил, что Кыргызстан, как и еще 60 государств, никогда не был членом Совета Безопасности ООН, тогда как конкурент страны Филиппины ранее уже 4 входили в его состав. Эксперт по вопросам безопасности Артур Медетбеков подчеркивает, что обращение президента было своевременным, а у Кыргызстана уже есть много достижений в области дипломатии.
4: Что касается внутренних каких-то проблемных задач, она практически разрешена. Демаркация, делимитация границ другими соседними странами решена. И самое главное, на экономическом пути развития Кыргызстан сегодня усиливает свои все возможности. Есть, конечно, один момент, где кандидат на непостоянное членство ООН Филиппины, которые были среди одним из основателей, который входил в 50 стран мира, он 7 раз был членом, непостоянным членом ООН. Но еще надо отметить, что за последние десятилетия Филиппины являются, как бы, я бы сказал, сателлитом Соединенных Штатов Америки, где очень часто Соединенные Штаты Америки им оказывает военную и экономическую помощь, имеет свои стратегические военно-воздушные базы. Вот на свете последних событий, конфликтов, которые исчисляются на Ближнем Востоке и провокации в других местах на нашей планете, Соединенные Штаты Америки сейчас стараются или будут лоббировать все возможные интересы, чтобы приобретать своих сторонников на непостоянном членстве ООН. Потому что ООН – это такой орган, конечно, за последние несколько лет она теряет авторитет. Задача сейчас повысить работу ООН, его решение, особенно в сфере безопасности, в сфере разрешения кризисных ситуаций. И в этом, я думаю, что Кыргызстан наиболее подходящий кандидат.
3: В своем обращении президент подчеркнул, что избрание Кыргызстана станет свидетельством политической воли мирового сообщества восстановить историческую справедливость и обеспечить всем странам равное право на избрание в ведущий орган Организации Объединенных Наций. Отметим, что выборы в непостоянные члены Совета Безопасности ООН пройдут 3 июня в Нью-Йорке. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
0: Заместитель главы Кабинета министров Данияр Амангельдиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» вместе с представителями СМИ посетил ряд объектов. В частности, он побывал на предприятии «Sun Planet Organic» в Чуйской области и на автомобильном заводе «Тулпар Моторс». Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
3: Предприятие «Sun Planet Organic», расположенное в селе Маловодное Чуйской области и готовящееся к запуску в ближайшее время, занимается переработкой фруктов, а также производством меда и ореховой продукции. Продукция предприятия полностью соответствует международным стандартам качества. По словам заместителя генерального директора компании Санджара Тойболотова, сейчас на предприятии работают около 30 человек.
5: У нас вся продукция сертифицирована именно по стандартам органик. И сертификация по стандартам органик происходит именно у международных сертификаторов, такие как Bioinspecta, Naturland и так далее. То есть это именно те самые сертификаторы, которые признаны в странах Европы, в странах Америки и так далее. То есть контроль пищевой безопасности, это очень строгий происходит. Начиная от производства полей, от именно самого производства сырья, заканчивая фасовкой и логистикой. Вся процедура от начала до конца контролируется инспекторами этих организаций. Поэтому изначально завод был и спроектирован, и построен в соответствии с требованиями пищевой безопасности и стандартов органик.
3: Заместитель главы Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» вместе с представителями СМИ посетил ряд объектов Чуйской области. Как сообщил Данияр Амангельдиев, производственное здание предприятия строится с использованием технологий, соответствующих всем стандартам. Одной из главных задач Кабмина является поддержка населения, в том числе предпринимателей. Этому предприятию также оказывается всесторонняя поддержка, отметил он.
6: Этому предприятию также оказывается всесторонняя поддержка. Завод построен по всем международным стандартам. Он получил все сертификаты. Мы помогли провести воду и трансформировать землю. В будущем мы также готовы предоставить компании кредит для развития и производства продукции. Как вы знаете, одной из главных целей правительства Кыргызстана является особое внимание к поддержке населения, в том числе предпринимателей. В ближайшие дни новое здание будет введено в эксплуатацию, после чего состоится официальная церемония открытия. Проект показателен с точки зрения новой идеологии развития экономики Кыргызстана с ориентацией на переработку и создание рабочих мест внутри страны. Такой подход формирует альтернативу трудовой миграции и удерживает кадры за счет новых производственных возможностей.
3: Далее Данияр Амангельдиев ознакомился с работой отечественного автомобильного завода «Тулпар Моторс». По его словам, предприятие является ярким примером успешного партнерства государства и частного сектора. Как известно, завод, расположенный в селе Аксу Чуйской области, начал работу в 2024 году. С тех пор компания увеличивает объемы производства, выпуская грузовые автомобили. автомобили Isuzu и автомобили Chevrolet. Изначально производились марки Chevrolet Cobalt, Onix и Tracker. Позже линейка пополнилась новыми моделями. Создано более 100 рабочих мест, причем около 90% сотрудников – жители близлежащих сел. По словам руководителя завода Мирбека Дубанаева, с момента основания предприятие выпустило около 4000 автомобилей. Кроме того, здесь собирают внедорожники и грузовые автомобили.
7: Ценовая политика устанавливается это совместно с нашими партнерами. По их согласию вся ценовая политика контролируется. И весь ценовой диапазон ко всем лицам одинаковый. Вне зависимости от одной машины. Или же есть ведомства, которые берут сотнями машины. Вне зависимости цены не колеблются. Все цены у нас в сумах фиксируются. Каких-то особых условий или привилегий той или иной организации не дается. Только здесь идет у нас как? У нас идет при поддержке государства выделенные средства. Это для наших граждан 8% в суммах с первоначальным взносом 20 или 30% с возможностью до 60 месяцев. А также в этом году был запущен, также при поддержке государства, это льготное финансирование госработникам, это учителям, врачам, нашим госслужащим по 4%, а также до 6 месяцев срока.
3: Данияр Мангельдеев рассказал о программе автолизинга и о поддержке, которую оказывает компания государству.
8: Как раз таки вот наши коллеги тоже носят свой пассивный вклад в развитие нашей экономики. Посредством государственной поддержки мы разработали программу автолизинга. В соответствии с программой автолизинга мы поддерживаем отечественного нашего товаропроизводителя, занятого в машиностроении. Кроме того, как вы знаете, вот мы бываем с вами на вручении автотехники нашим госкомпаниям. Практически 100% вся техника покупается вот у нашего отечественного товаропроизводителя. Продукция, выпускаемая, пока ориентирована на внутренний рынок, но в последующем планируем также и экспортировать эту продукцию нашу.
3: Отметим, заместитель главы Кабмина Данияр Мангельдеев вместе с представителями СМИ посетил объекты в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Зона ответственности». Айдай Низаркулова, Беренче Радио.
0: За первые 4 месяца этого года страховые компании Кыргызстана выплатили по полисам ОСАГО более 111 миллионов сомов. Граждане, оформившие ОСАГО при дорожно-транспортном происшествии, могут получить значительную компенсацию для покрытия своих расходов, продолжит Ирина Егимбаева.
9: Житель Бишкека Мирбек Джапаркулов попал в дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц города. Виновником аварии оказался другой участник движения, водитель мусоровоза. И вскоре после этого ему было выплачено 150 тысяч сомов в качестве возмещенного ущерба, причиненного его автомобилю по полису обязательного страхования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств.
10: ДТП случился месяц назад. В мою машину врезался мусоровоз. Водитель был застрахован в государственной страховой компании. Независимые оценщики оценили ущерб 356 тысяч общий. Сейчас страховая компания мне выплатила 150 тысяч. Я застрахован. Но так как виновник ДТП был другой водитель, это его страховая компания мне выплачивает сейчас. На восстановление у меня общая сумма 356 тысяч получается. А сейчас мне ОСАГО максимальную сумму выплачивает 150 тысяч. А остальное виновник ДТП сам оплачивает.
9: Обязательное страхование гражданской правовой ответственности автовладельцев играет важную роль в защите прав пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Страховые выплаты направлены на возмещение ущерба, причиненного транспортным средством, а в некоторых случаях и расходов, связанных со вредом здоровью граждан. С начала года по полисам ОСАГО было рассмотрено 837 заявлений. Гражданам выплачено в общей сложности более 80 миллионов сомов, рассказал начальник управления страховых возмещений государственной страховой организации Азатбек Осмоналиев.
11: В 2025 году именно по полису ОСАГО выплаты у нас производятся еженедельно. И по итогам вот 5 месяцев можем сказать, что мы выплатили 80 миллионов сомов. Это на, перечисление на расчетные счета, которые открывают наши страхователи и выгодоприобретатели. Нужно отметить, что ОСАГО полис – это гражданская правовая ответственность наших водителей перед третьими лицами. То есть при, значит, возникновении каких-то дорожно-транспортных происшествий, его, если ответственность застрахована, то значит, государственная страховая организация выплаты проводит пострадавшим лицам. За 2025 год такова была ситуация, что выплаты проводились тоже в таком же, значит, режиме, и было выплачено 86 миллионов сомов. Но необходимо отметить, что вот из общей суммы, например, прошлый год 146 миллионов было выплачено. Это была общая сумма выплат государственной страховой организации. Но нужно четко отметить, что именно по ОСАГО полису выплаты производились в сумме 86 миллионов. То есть большая часть выплат составляет это выплаты по ОСАГО полису. Также и в этом году тенденция сохраняется. То есть в 2026 году выплаты составили, общую сумму была 128 миллионов сомов на сегодняшний день. Из них также можно вот подчеркнуть, что 80 миллионов, то есть большая часть этой суммы, было выплачено по полису ОСАГО, то есть третьим лицам, пострадавшим нашим гражданам.
9: Специалисты призывают всех автовладельцев своевременно оформлять страховые полисы. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1 миллиона 700 тысяч автомобилей, из которых более 350 тысяч застрахованы государственной страховой организацией, отметил Азатбек Усманалиев.
11: Было, значит, выделено особое внимание со стороны государства. То есть это, значит, выразилось в том, что подняли уставный капитал государственной страховой организации. И на сегодняшний день устав государственной страховой организации составляет 1 миллиард 144,3 миллиона сомов. То есть это, можно сказать, хороший показатель, что государственная страховая организация в любом случае, при даже больших каких-то, значит, страховых случаях объемных, она может быть платежеспособной и покрыть все необходимые свои, значит, обещанные, значит, обязательства. Да? По этой части вот можно и сказать, что государственная страховая организация выполняет свои обязательства.
9: В настоящее время работа по цифровизации страховых услуг также усиливается, расширяются возможности оформления полиса онлайн и оперативного получения платежей.
0: Вы слушали еженедельную программу «АПТА». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!
12: Ысык-көл форумына 40 жыл. Чыңгыз Айтматовтың арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
13: Чыңгыз Айтматов адабияттын туучокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
14: Чыңгыз Айтматов ушу 20 жылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык-көл форуму деле ошо диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
12: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык-көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык-көл форуму 2026. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
15: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
16: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизация жакты.
15: Коррупциянын алдын алуу.
17: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилди экен, ыңгайлуураак болот экен.
15: Убакытты үнөмдөө.
18: Документ тапшыруу үчүн канча туруп элеге кезек күтөп.
15: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
19: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
15: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
20: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин компьютердик технологиялар жана жасалма интеллект институту мындагы даярдалып жаткан кадрлар, студенттер үчүн түзүлгөн шарттар, алардын мүмкүнчүлүктөрү боюнча дал ушул институттун директору Амантур Рыспаев менен маек куралы деп келип калдык. Агай, саламатсызбы? Анда кеп башынан болсун. Алгач окуу жай боюнча маалымат берсеңиз, кандай адистерди даярдап жатасыздар?
2: Рахмат. Институтубузда 1,5 миңден ашык студент окуйт. Анын ичинде 76 кызматкер иштейт. 8 багыт боюнча адистерди даярдайбыз. Маалыматтык системалар жана технологиялар, маалыматтык технологиялар бар, информатика жана эсептөө техникасы, программдык инженерия, бизнес информатика, ошондой эле маалыматтык коопсуздук. Анан бизде жаңы гана 2 жыл мурун ачылган, быйыл биринчи жолу выпуск болуп жатат, Кудай буйруса, магистранттары. Жасалма интеллект багыты боюнча 2 багыты боюнча бар. Жасалма интеллект багыты, анын ичинде өзүнүн профилдери бар, 2 профиль. Жасалма интеллект технологиялары, ошондой эле камтылган программандык камсыздоолор деген 2 профиль бар. Андан сырткары магистратура багыты боюнча, программасы боюнча прикладтык жасалма интеллект моделдери деген профилибиз бар. Быйыл биринчи, Кудай буйруса, биринчи курсту бүтүрүп жыйынтыктап жатабыз. Жасалма интеллект багытындагы магистранттарды даярдап атабыз. Андан сырткары PhD докторанттарыбыз да бар. Алар дагы 2-нчи курс болуп калды, PhD докторантура. Абдан калуучулар көп. Негизинен биздин ушул университетте иштеп жаткан окутуучулар курамы ушул PhD докторантура жасалма интеллектке көбүрөөк тапшырышты. И магистратурага дагы бизде мында историяда болгон эмес, магистратурага бизде 5-6 студенттерден тапшырчу. Бизде азыр 21 студентибиз бар биринчи курста магистратура жасалма интеллект багытында. Бул эмнени билгизет? Бул эми жасалма интеллект, бул актуалдуу экени көрүнүп атат да. Бул жасалма интеллект, биз кандай десек, бул жасалма интеллект бир жөн гана илимий фантастика эмес, бул биздин реалдуулук десек болот да. Реалдуулук, биз өзүбүздүн смартфондон баштап медицина, билим берүү тутуму, айыл чарба, коопсуздук, ушул тутумдардын баардыгында жасалма интеллектсиз элестетүү мүмкүн эмес. Биздин жашообузга мындай смартфон, интернет, социалдык тармактар кандай кирип кетсе, өзүбүз байкабай эле кирдик да. Жасалма интеллект дагы ошол сыяктуу. Муну каалайбызбы, каалабайбызбы, биз жасалма интеллектке киребиз, өзүбүз байкоосуздан да киребиз. Алга биз дагы дүйнөлүк тенденциядан артта калбастан биз ошол менен өсүшүбүз керек. Конечно, коопсуздук маселеси дагы абдан куруштурат. Бул жерде коопсуздук маселеси абдан куруштурат. Экинчи кезекте биздин адамдардын, адам ресурстарынын жанагы оор жумуштарды аткарууда бул роботторду, программанын негизинде аткаруу ушуларды бизди бир далай жеңилдетет да. Мисалы үчүн өзүңөр эле эң эле мисалды айтып коелук. Телефонсуз азыр мүмкүн эмес да. Телефонуңузду үйгө калтырып калсаңыз жумушуңуздун баары токтойт. Туурабы? Азыр ошол болуп калды да. Эми жасалма интеллект бизге мурда кандайдыр бир көмөкчү гана болуп келбеди беле? Көмөкчү менен. Эми биз аны как илим катары кабыл алып, ошону изилдеп, аларга жанагы тар чөйрөдөгү адистиктерди даярдоонун үстүндө биздин университет, улуттук университет ушунун үстүндө абдан жакшы иштерди алып барып жатабыз. Кандай иштерди десеңиздер, бизде утур жыл сайын окуу пландарын жаңыртуу менен, ал окуу пландарын жаңыртуу деген мына биздин мындай ири IT компаниялар, ошондой эле жогорку технологиялар паркынын кызматкерлери менен, алардын жогорку технологиялар парктын резиденттери менен тыгыз байланышта иштеп, окуу пландарын ошолордун рекомендациясы менен, мындай сунуштары менен кандайдыр бир предметтерди киргизип жатабыз. Бизде мында биг дата деген бар, машина ленинг деген бар, машинаны окутуу, терең үйрөтүү, машиналык көрүү, компьютерное зрение деп коет, компьютер вижн. Мына ушул сыяктуу предметтерди биз киргизип окутуп жатабыз. Мына биринчи, экинчи курстан баштап мына машинаны үйрөтүү, машина ленингди окутат, кантип үйрөтөт. Машинаны үйрөткөндө биз жанагы
20: тармактагы акыркы жаңылыктарга жараша ыңгайлашуу аракеттери кандай жүрүп жатат?
2: Программалоо тили менен үйрөтөбүз, тренировать этип машыктырабыз. Адам баласы мисалы үчүн канча мына бир жыл төрөлөт дейлик, бир жыл кичинеден басат, анча мынча сүйлөй баштайт, анан 3-4-5 жашка чейин сүйлөгөндү үйрөнөт да. Ошентип, а биз болсо так ошондой эле баланы үйрөткөндөй эле бир машинаны да ошентип үйрөтүп, дата коллекшн деп, дата сет деп коет, ошондой маалыматтарды чогултуп машинаны үйрөтөбүз. машыктырабыз. Ошентип анан биз өзүнчө программа продуктура жасайбыз. Ошондой эле биз тил модельдери деп атпайбы, ошондой мындай кыргыз тил биз корпусун түзүп атабыз. Улуттук университетте кыргыз кытай биргелешкен долбоордук кыргыз тил мультимодалдык кыргыз тил корпусун түзүп атабыз да, кыргыз тил корпусунда кыскача айтканда биз алар менен азыр биздин өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды эске алуу менен биз ошол иштерди жасап өзүбүзгө платформа түзүп атабыз, кудай буюрса.
20: Кадр маселеси боюнча да сурагым келип турат. Окутуучулар, алардын курамы кандай болуп жатат? Тийиштүү адистер барбы?
2: Адистер жетишсиз. Мыкты адистер жетишсиз. Биз аларды кантип чечип жатабыз? Анткени бизде окутуучулардын вуздарда иштеген, жогорку окуу жерлерде иштеген мугалимдердин зарплатасы өтө төмөн. Мектептин мугалимдеринин төмөн болуп жатат да. Анткени баягы контракттар биздики мамлекеттик болгондон кийин биздин контракттын деңгээли төмөн. Ошонун эсебинен бизде контракт менен контракттык деңгээлде иштеген мугалимдер төмөн алат. Мен 30 000 тегерегинде каршы, доценттер 30 000 тегерегинде алышчы. Азыр кичине көбөйдү. Көбөйдү, конечно, азыр доценттер 45 000, 50 000 тегерегинде чыгып калды. Азыр президенттин указы менен көбөйбөдү. Бул дагы эң жакшы мугалимдерге болгон абдан көңүл буруу булар болуп эсептелет да. Эми ушундай менен темп менен кете берсек биз өстүрүп өстүрүп биз мыкты адистерди өзүбүзгө тарта алабыз да. Биз мисалы үчүн бар бизде жок эмес Кыргызстанда мыкты мындай адистер бар, алар биз ушул кичинекей биз зарплатага келип иштеп бербейт да. Биз кантип ушул маселеден чыгып атабыз? Биз жанагы волонтерство менен, биз партнерлорубуз менен, өнөктөштөрүбүз менен, биз жана Кемен университети менен 7 жылдык проектибиз бар. 2 миллион долларды утуп алганбыз 7 жылга. Ошонун негизинде бир материалдык техникалык базабыз чыдайт, чыңдалат. Ошондой эле аяктан профессордук, окутуучулук курамдар келип бияка сабак берет. Биздин окутуучулар барып мына 2 жылдан бери былтыр 7 кишини жибергенбиз. Мурунку жылы 3 киши барган. Бир 11 киши, 10-11 киши барып стажировкага өткөндө. Алар аяктан өтүп келген билимин биздин студенттерге берет. Анан ошондой эле бизде мен IT компаниялар менен абдан тыгыз иште алып баруунун максатында максат кылып аларда мыкты адистер бар. Мен быйыл бир адисти алдым да. Америка эмеден Кошмо Штаттын Хьюстон университетин бүтүрүп келген Баялиев Улан деген жигитти бизге мугалим кылып, окутуучу ошондой эле инженер программист кылып 05 эптеп алдык. Бизге мугалимдерге гана онлайн болсо дагы эме кылгыла, багыт бергиле, студенттерди кызыктыргыла, лабораторияны мына бизде ачканбыз, мынакей ордуң деп ушундай кылып бир баягы эркин график менен аларды бияка тартып эме кылабыз. Алар деле келгиси кызыктарды эле эмес, патриоттук сезимин мындай биринчи кезекке коюп, ошону бизге мына биз силер үйрөтпөсөңөр ким үйрөтөт? Салым кошкула деп ошолеке эме менен келип, мынакей биздин патриот жигиттерибиз экен, мына быйыл ошолеке жигитибиз бизге эмгектенип жатат да. Үйрөтүп, көргөзүп, практикалык иштер менен көргөзүп берип атат да.
20: Жасалма интеллект IT тармагы болгон соң сөзсүз түрдө лаборатория маселеси дагы бар. Бул нерсе кандай чечилип жатат?
2: Магистратура, анан искусствуу жасалма интеллект багытындагы студенттерге биз 3 лаборатория ачтык. Бизде өзүбүздүн лаборатория жасалма интеллект жана робототехника, ошондой эле көлөмдүү маалыматтар боюнча 3 лабораториябыз бар. Жана мультимодалдык языковой модельдер боюнча дагы бир лаборатория, кыргыз кытай биргелешкен бир лаборатория түздүк. Эми ушул лабораторияларда биздин студенттер ушул жерде практикалык иштерин көбүрөөк аткарышы керек. Бизди мурдатан калып калган теориялык деп теорияда мына биз Кореяда да болуп стажировкада болуп келдик, стажировкада. А жерде теория абдан аз. Көбүнчө аякта IT компанияларда, машиностроение аякта өнүккөндө технология абдан жок, жакшы өнүккөн. Ошолордо практикалык иштерин жасашат да. Практикалык иштерди ошол жактан жасашат. А онлайн видео жанагы онлайн режиминде лекцияларды алып билим алып атышат да. Биз дагы ошол нерсеге өтүшүбүз керек. Бул замандын талабы. Анткени биз буга кандай максаттарды коюп атабыз? Биздин институт, ошондой эле биздин университет тарабынан биз университеттин базасында технопарк деп ошол экинин концепциясын иштеп чыкканбыз. Биздин университеттин жетекчилиги да колдоп келе жатат. Технопарктар боюнча билим берүү ушу жолдорду түзүү боюнча өкмөттүн токтомунда чыккан. Ошонун негизинде биз да өз концепциябызды иштеп чыгып, эми ошону ишке ашырганы жатабыз да. Баягы юридикалык документтер абдан көп экен. Ошолор боюнча биз иштеп жатабыз. Биз аны ачып алсак, IT компаниялар, ири IT компаниялар, ошондой эле чоң-чоң фирмалар ушул жака лабораториялар менен кириш керек. Анан бизге ошондой бир платформа түзүлүшү керек да. Ушул лабораторияларда биздин студенттер, ошондой эле биздин кызматкерлер ошол жака кызмат кылыш керек. Кызмат кылып, аяктан ал компаниялар коммерциализация деп атпайбызбы? Алар билишет кандай реализовать эткенди. Биз ошолор технопарктын базасында биз жанагы илимий теориялык жанагы иштерибизди реализовать этишибиз керек да. Алар оборудованиясы бар да. Бир нерсе жасаш үчүн аяка бир материалдык техникалык база керек, оборудование керек. Жасалма интеллект багытын ачуу үчүн биз ачып коюу жеңил эле, мындай ачтык келип аларды окутуш керек. Аларга материалдык базаны түзүшүбүз керек. Бизде суперкомпьютерлерди коюшубуз керек, серверлерди коюшубуз керек, графикалык процессорду GPU компьютерлер менен камсыздашыбыз керек. Биз ушул жасалма интеллект платформаларын түзүүчүлөр, программисттер, ML менеджерлер, аналитиктер ушуларды биз даярдап чыгарышыбыз керек болуп жатат. Аларды даярдашканда бизде материалдык техникалык база жанагы GPU компьютерлер менен жасалат.
20: Убактыңызды бөлүп, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолку уктуруунун алкагында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин компьютердик технологиялар жана жасалма интеллект институту андагы студенттер үчүн түзүлгөн шарттар боюнча окуу жайдын директору Амантур Рыспаевдан суроолорубузга жооп алдык. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова болдум. Саламатта калыңыздар.
15: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
16: Бүт данныйың бар жазылатып, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизация жакты.
15: Коррупциянын алдын алуу.
17: Коррупциядан кичине сыртыраак. Мурдагарында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
15: Убакытты үнөмдөө.
18: Документ тапшыруу үчүн канча туруп эле кезек күтүп.
15: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
19: Чет мамлекетте кызым ачып, өзүнүн паспортун ошол жактан скачивать этти өткөндө.
15: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

0: Кыргызстане 21:00.
1: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Thank you.

Добрый день, в эфире Беренче Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. По данным Министерства просвещения, в Кыргызстане в 2025-2026 учебном году 11 класс окончат 80 829 учащихся. После окончания школы для 1000 выпускников начинается один из самых важных этапов. Это поступление в ВУЗ, выбор будущей профессии и поступление в желаемое учебное заведение. Это важный шаг для каждого выпускника. Сегодня университеты Кыргызстана предлагают широкий выбор одновременных современных специальностей, международные программы, гранты и новые возможности для профессионального роста. Как будет проходить приемная кампания в этом году, сколько бюджетных мест выделено абитуриентам, какие специальности сегодня наиболее востребованы, а также какие возможности предлагают университеты. Обо всем этом сегодня мы поговорим в нашей

0: Приемная комиссия Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Разакова Ринат Бакытов. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу. Добрый день, дорогие гости.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Вот сегодня совсем мало времени осталось до начала нового, скажем так, поступление в университеты, да, новый шаг в жизни, больше 80 тысяч выпускников школ. И поэтому у меня самый первый вопрос, конечно, к вам, Динара Нажимудиновна. Расскажите, пожалуйста, вот в этом году сколько, вот как я отметила, 80 тысяч абитуриентов все-таки, каким образом будет проходить приемная кампания сейчас, как проходит подготовка к этому периоду?
1: Ну, как и прошлый учебный год, приемная кампания начнется где-то с 10 июля. На сегодняшний день, по данным ЦУМО, зарегистрированы были на ОРТ где-то, по-моему, 64 тысячи абитуриентов, выпускников школ. В прошлом году было меньше, 57 тысяч было зарегистрировано. По прошлому, если взять статистику, в прошлом году вузы поступили более, даже точно могу сказать, около 43 тысяч абитуриентов поступили в вузы и 30 тысяч поступили в СПУЗы, это наши колледжи. В этом году получается, в прошлом году было 57 тысяч зарегистрированных, в этом году 64 из-за того, что, наверное, правила приема в СПУЗах изменились, на базе 11 класса будут тоже приниматься по результатам ОРТ.
0: Скорее всего, начнется вот приемная кампания. В этом году она также будет проходить, как и в прошлом году, через именно специальный официальный сайт.
1: Да, через наш портал, он называется «Абитуриент-2020». Угу. Это уже мы четвертый год, да?
2: После
1: пандемии, как создали, вот четвертый год пользуемся только этим порталом. Это удобно и для абитуриентов, и для нас удобно, и для вузов удобна система. Можно, не выходя из дома, зарегистрироваться.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, вот сами этапы поступления, они обычно проходят в несколько этапов, да?
1: Да, в прошлом году было в 5 туров, в этом году тоже планируем график сделать в 5 туров, чтобы опоздавшие абитуриенты тоже смогли поступить. Ну, как и в прошлом году, пока никаких изменений именно в графиках. В прошлом году планируем.
0: Скажите, а вообще количество опоздавших абитуриентов, оно на самом деле достаточно большое, потому что некоторые могут думать о том, что вот очень слишком много туров, да, но на самом деле не все успевают, кто-то думает о том, что за рубеж, может быть, поступит, а потом они успевают.
1: Я не скажу, что это очень массово, это обычно так, ну, малое количество абитуриентов, не так много. Если бы очень много было бы, мы, конечно, еще бы продолжили бы туры.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот в этом году сколько бюджетных мест выделяется университетам?
1: В этом году выделяется 10 тысяч грантовых мест, из них около 2 тысяч выделяем на педагогические специальности, 1500 выделяем на информационные технологии, где-то 600 выделяем на медицинские направления, и дальше идет там на горное дело, на сельскохозяйственные специальности по 500 грантовых мест.
0: Хорошо, вот сами грантовые места, они, получается, все-таки ежегодно заполняются, да? Много желающих поступить?
1: Ну, в прошлом году, если взять статистику, мы грантовые места не заполнились. Из 10 тысяч заполнилось где-то 8700. 8700 заполнилось, и осталось у нас вакантными места более 1000 мест грантовых.
0: Вот грантовые места вакантные, это чаще всего по каким специальностям они такими остались?
1: Там нету такого по каким, это очень разные. Есть даже, например, в вузах там по одному, по два, там. И вот это все в сумме получается такая сумма большая.
0: То есть нельзя сказать, что на какую-то...
1: Ну, в прошлом году я скажу, что на педагогически много стало, потому что в прошлом году у нас была пилот ваучерная, поступление именно на педагогические, население было нехорошо информировано, нехорошо поняли абитуриент, потому что она в два этапа проходит. Вначале выбирает специальность, потом выбирает вуз. Вот абитуриенты, мне кажется, нехорошо поняли. Но в этом году мы планируем пустить видеоролики по всем каналам, во всем соцсетям, чтобы хорошо, чтобы поняли, как проходит именно ваучер. Ваучер у нас второй год пилотная сейчас идет, в этом году тоже. Пилотная будет именно только на педагогической специальности.
0: вот сами ваучеры, они

0: Насколько должны быть вообще эффективны, почему они были введены? Вот.
1: Почему введены ваучеры? Во-первых, это ваучер берет определенные ваучеры, может пользоваться и не государственные вузы тоже. Если студент захотел, допустим, в АУЦА поступить. Но там, конечно, в АУЦА сумма контракта большая, остальную сумму государство платит определенную сумму. На каждую специальность там есть, допустим, в СПУЗах это чуть больше сумма, в вузах меньше сумма. Остальную часть сам абитуриент оплачивает. Вот это новшество. Любой муз, и не государственный, тоже он может использовать ваучер.
0: Это именно педагогический?
1: Нет, это мы пилотный только берем в этом году, два. Если пилот хорошо пройдет, уже на остальные специальности тоже будет распространяться, если кабинет министров примет решение.
0: А вот эти ваучеры, они выдаются для того, чтобы, скажем так, ученики, которые могут показать хорошие результаты, это для них как, скажем так, небольшая скидка и помощь, да, со стороны
1: государства? Да, это помощь именно, да, со стороны государства, именно абитуриентам помощь это идет.
0: Хорошо, а вот есть тоже такой вопрос по поводу именно оплаты за обучение в вузах, вот то, что она в прошлом году, например, повышалась, вот в этом году нет ли информации о том, что
1: в этом году сейчас уже вышел указ президента, объявили мораторий, пока на этот год вузы не смогут повысить уже, тарифы не смогут повысить.
0: Значит, в этом году вузы не должны, а
1: не
0: если
1: должны.
0: Все-таки кто-то повысит, то это нарушение,
1: конечно,
0: правильно?
1: Это нарушение. Нарушение – это против указа президента идут это.
0: Хорошо, вот такой вопрос. Расскажите, мы знаем, что в последние годы на именно IT-специальности тоже делается хороший упор, и в вузах разных открываются разные программы. Вот по IT-специальностям, вот мы знаем, что в политехническом университете многие есть, получается, программы, да, и созданы хорошие условия для именно таких студентов.
2: Да, спасибо за вопрос. Вы правильно заметили, последние года 5-6, наверное, идет большое количество желающих поступить именно на направление, IT-направление. Это одно из таких самых востребованных направлений сейчас на данный момент. Ежегодно у нас выделяются грантовые места и контрактные места. По IT сейчас, ну, IT, оно же более сложное, системное, не просто IT, то есть есть там и информационная безопасность, и программная инженерия, то есть оно внутри тоже по определенным направлениям делится. Сейчас большой уклон идет именно на информационную и кибербезопасность, то есть отвечая на требования рынка труда, отвечая на современные требования, направления подготовки тоже они меняются, и сейчас у нас более 13 направлений именно по IT-направлениям, по которому каждый абитуриент может найти именно то, в чем он увлекается, или чем он силен, и что его интересует именно в отрасли IT.
1: Я еще можно дополню, именно вот в КГТУ имени Розакова мы как раз выделяем на новые направления, которые экспериментальные, они разработали экспериментальные государственные стандарты, это блокчейн-технологии, искусственный интеллект, криптография.
2: И кибербезопасность.
1: И кибербезопасность. Это новые направления, которых нет в перечне направлений.
2: В этом году будут.
0: Да. Они будут
1: набор.
0: Уже введены.
1: Да, получается. Уже выделяем уже на эти направления грантовые места.
0: Вообще вот эти новые направления, введение таких направлений, это вот, естественно, подсказывает требования времени, да, вот то, что сейчас именно искусственный интеллект, блокчейн-технологии, как сказали, им уделяется большое внимание. Вот по поводу именно программ, да, и преподавательского состава на эти специальности, вот какая работа вами проводилась по подготовке к тому, чтобы открыть вот эти новые специальности?
2: Ну, для открытия новых специальностей, конечно, составным является это профессорско-преподавательский состав и материально-техническая база. Все эти направления перед тем, как открыться, нужно удовлетворить этим требованиям, то есть у вуза должна быть возможность вести. Да, идет переподготовка специалистов, идет набор специалистов именно по подготовке по данным направлениям, и вуз готов, если направление открывается, значит, все подготовительные моменты были учтены и подготовка прошла. Для открытия данного направления.
0: А вообще ВУЗ обычно же проводит такую более широкую, скажем так, кампанию, да, потому чтобы абитуриенты выбирали тот или иной ВУЗ. А вот у вас информация, помимо того, что есть на сайте, да, какую работу вы еще проводили в течение года, например, или последних вот нескольких месяцев, для того, чтобы абитуриенты знали обо всех возможностях ВУЗа?
2: Да, вот вы правильно заметили, приемная кампания, она начинается не летом. То есть приемная кампания, все вузы практически, они задействованы в нем круглый год. Это круглогодичная работа. То есть начинаются профориентационные работы. Они включают сейчас что? Это в первую очередь это различного рода социальные СМИ. Средства массовой информации, то есть там, где абитуриенты много находятся, то есть это путем аккаунтов различных, Instagram, YouTube, то есть активное ведение таких информационных систем, чтобы о вузе знали много. Далее это подразумевает профориентационные работы, то есть это выездные профориентационные работы по регионам, это и подготовка различных раздаточных материалов, это и в профориентации также учитывается и то, что наши студенты достигают больших возможностей, то есть это тоже профориентационная деятельность. То есть профориентация – это такая системная работа вуза, в которой задействован практически каждый ее сотрудник. И она длится в течение года.
0: Mm-hmm.
2: И устраиваем еще дни открытых дверей, то есть там, где студенты могут пойти посмотреть вуз, то есть там, где они будут обучаться. Проводим мастер-классы. Там, где студенты приходят, им объясняют уже воочию, то есть чем они будут заниматься, если они выберут ту или иную специальность. Онлайн дни открытых дверей проводим, то есть да, это много, каждый вуз, мне кажется, он делает очень много именно в плане профориентационной работы.
0: Как подготовка идет именно к приемной кампании с вашей стороны, когда начнется регистрация студентов? Вот тоже это тот момент, когда большое количество людей тоже на этом сайте находятся, и как дальше до вас поступает информация о том, сколько было подано заявок на обучение?
2: Могу ответить? Очень хороший вопрос. Как уже было сказано до, вот после пандемии Министерством образования и науки, тогда сейчас Министерство высшего образования, науки и инноваций, есть сайт специальный, это 2020 вот. Преимущество данного сайта очень показательны, потому mm-hmm. что каждый абитуриент имеет значение, где он находится, он может зарегистрироваться и в реальном моменте времени посмотреть свои шансы, проанализировать. То есть при одном нажатии выходят практически все вузы, mm-hmm. Все вузы выходят, все направления, то есть он смотрит, выбирает, анализирует, там есть телефоны, где можно связаться с тем направлением, либо с тем вузом. Вот, и потом он уже выбирает. И отдается обычно, вот почему называют турами. Туры это в течение дня, длятся в течение недели. То есть в один тур абитуриенту будет дано время, когда он может выбрать вуз. Потом будет время, когда он может подтвердить свое желание. То есть первый, второй тур они образуются в тем, что когда есть случайно абитуриент выбрал не ту специальность, он может отозвать и на втором туре участвовать. И дается время для подтверждения. То есть он подтверждает. И вот это длится неделю. Во время, как сотрудник вуза, нам видны все абитуриенты, которые зарегистрируются у нас. И когда абитуриент уже подтверждает, выходят все данные абитуриента, который он уже регистрировался на сайт. То есть для вуза также удобно использовать единой системой, потому что вот мы практически сразу вам видны все, сколько абитуриентов у вас на данный момент захотели к вам поступить и сколько абитуриентов подтвердили свое желание обучаться в вашем вузе. То есть это облегчает работу приемной комиссии.
0: Динара Нажимудиновна, пожалуйста, напомните, когда вот на этом сайте находишься, выбираешь вузы, там есть возможность для абитуриента выбрать, получается, в первом туре только один вуз, да?
1: Нет, он может выбрать один контракт и один этот грант в любых вузах. В любых вузах. Один контракт и один грант может выбрать.
0: Значит, есть возможность выбрать два вуза, да?
1: Может, два вуза. В одном вузе контракт может выбрать, в другом вузе грант может выбрать.
0: А вот,
1: или даже в одном вузе он может выбрать и грант, и контракт.
0: А потом, получается, каким образом выяснится так, что он поступит либо на контракт?
1: Он сам подтверждает, у него есть кнопочка, он сам нажимает на это подтверждение и этим... подтверждает свое обучение, желание обучаться в том или ином вузе.
0: Хорошо. Вот я думаю, мы немного позже тоже поговорим про то, что происходит после того, как все туры заканчиваются. Сейчас вот у меня вопрос к нашей присоединившейся гости Кенджигулю Сартбаевна. Расскажите, да, здравствуйте. Расскажите, вот какая работа проводилась вами. Сейчас мы знаем, что, например, в этом году были также внесены изменения для медицинских вузов, да, тоже, которые должны... Которые должны были, по-моему, проходить теперь аккредитацию, да, частные?
1: Ну, сейчас медицинские вузы относятся к Минздраву. Минздрав проводит для них аккредитацию. Мы уже отношения не имеем к медицинским вузам.
3: Да. Там это государственная аккредитация называется, сейчас они Минздрав проводит эту аккредитацию.
0: Я думаю, вы там тоже
3: нет, есть. Нет, это Минздрав аккредитацию проводит. Все это.
0: Хорошо. Вот по вашей работе расскажите.
3: Ну, вот это наш университет имени Арабаева, Шинала Арабаева. Это один из ведущих вузов по педагогическому направлению. То есть, главное, педагогическое направление. У нас 8, раньше было 8 направлений по педагогическим направлениям. В настоящее время макет, вот, государственный образовательный стандарт начального, среднего, высшего профессионального образования, макет уже разработан, да? И мы внедрили новые требования от именно потребителей, требования рыночной экономики. Мы уже открыли несколько педагогических направлений. Например, раньше было 8, а сейчас у нас 13 направлений. Дело в том, что в настоящее время педагогика раньше у нас подготовилась по 5 профилям, а сейчас мы это выделили на 2. Там специальная педагогика и педагогика. Специальная педагогика, почему мы открыли отдельно? Дело в том, что у нас в настоящее время массовое требование именно логопедов, олигофренопедагогов, сурдопедагогов, тифлопедагогов и так далее. Вот поэтому инклюзивное образование в настоящее время это очень актуально. Вот поэтому у нас это отдельная спецпедагогика выделили, и сейчас у нас мы на грани подготовки именно по этим направлениям, по этим профилям. Такая же новшество у нас мы ввели сейчас, вы уже прекрасно знаете, у нас это в нашем в республике или вообще в школах и так далее. Многие события бывают там, даже между учениками, между преподавателями, между взрослыми. Вот поэтому у нас мы тоже открыли новое это направление по магистерским программам. Андрагогика, тоже обучение взрослых. Это тоже один из актуальных профессий, мы считаем. И также открываем у нас это управление менеджмента. У нас
1: управление в образовании.
3: Управление в образовании. Они почему? Потому что сейчас это все директора, руководители, там именно общее, среднее профессиональное образование выбирается на конкурсном основе. Вот поэтому, чтобы их обучать или они там получили диплом именно в управлении в образовании, тоже магистерским программам, мы это тоже новшество. Также вы прекрасно знаете, вот именно в регионах и так далее, в наших вообще в школах у нас проблема это дефицит кадров, да? Вот поэтому тоже мы в стандарте, в макете включили именно интегрированная квалификация. Дело в том, что в один момент абитуриент получил, чтобы на стыке двух профилей. Вот именно в настоящее время мы в базисном учебном плане в школе внедрили предмет наука, а чтобы подготовить, чтобы введение этого предмета, мы чтобы на стыке двух профилей именно учитель биологии, химии или учитель химии, географии, или учитель химии, физики, математики. Вот поэтому это тоже у нас новшество. Также, ну, вот именно тоже это устранить это дефицит кадров, но тоже вот это интегрированное дуальное обучение у нас еще внедрено, вы знаете прекрасно, потому что ОРМ это обучение на рабочем месте тоже побольше кредитов, что в макете внедрили в дело, чтобы студент на четвертом и третьем курсе, чтобы они могли и работать, и обучаться. Вот поэтому обучение на рабочем месте, чтобы база у нас была школа, там вот именно таких это предприятий, чтобы они студенты сразу работал, например, в школе или там в профлицее или где-то, и одновременно он, чтобы учился. Вот обучение именно онлайн с применением дистанционных технологий. Вот это как держатель КВ имени Арабаевич и КВ Шинала Арабаева, чтобы вот это мы все новые моменты учитывали и внедрили именно в макет по педагогическим направлениям.
0: Вот именно университет имени Арабаева, он с самых первых, скажем так, это как самый первый вуз педагогический, который готовит такие хорошие кадры очень. Вот хотелось бы поподробнее узнать именно про, вы сказали, логопедические и другие направления, потому что многие действительно говорят о том, что сейчас у детей проблемы с речью и другие проблемы наблюдаются, и таких специалистов на самом деле очень не хватает. Вот, какое было вам дано задание, или, может быть, вы сами решили о том, что все-таки нужно больше таких специалистов и отдельные специальности?
3: Это именно вот Минобразование совместно мы работали, потому что сейчас, вы знаете, у нас раньше только по педагогическим, по направлениям педагогики профиль логопедии только подготовился до сегодняшнего дня. И в настоящее время везде нуждается именно даже в медицинских учреждениях нуждается, знаете, логопед, например, вот в реабилитационных центрах и так далее, по всех местах, что требуется логопед, даже в садиках тоже требуется логопед. Поэтому мы обсуждали, долго это обсуждали, вот поэтому, чтобы выделить именно, чтобы специальное педагогическое образование с профилем логопедия, олигофренопедагогика, сурдопедагогика, чтобы отдельно студенты мы подготовили и по грантам, и контрактным, и вот именно по ваучерским тоже. Вот поэтому вот это отдельно, может быть, сделали это направление именно другим, это отдельным шрифтом. Это требования от народа, требования от сегодняшнего рыночной экономики.
0: Скажите, а чаще всего ежегодно к вам именно на какие специальности больше всего поступает?
3: И у нас это как Шинар Арабаев, да, КГ имени Шинар Арабаева, это считается у нас многопрофильный, но именно большинство у нас по педагогическим направлениям больше поступает, потому что везде сейчас это потребность кадра или дефицит кадра по регионам очень много, вот поэтому большинство педагогов начальное образование, педагогов дошкольное образование, и всех по педагогическим направлениям поступления у нас больше количество студентов.
0: Хорошо. Динара Нажимудиновна, у меня такой вопрос. Я вспомнила о том, что президент ранее говорил, что вот будет возможность в будущем, хотела сделать это в этом году, да, насколько я помню, чтобы студенты со всех регионов страны проходили вот такой обмен, да, скажем так.
1: Да, это этот проект называется «Региональная мобильность», но будет внедряться с 27-го года. Сейчас она только в проекте. Сейчас мы отправили на согласование с министерством, ведомствами и выставили на общественное обсуждение.
0: А вот вообще такой проект, он насколько поможет, вот мобильность, да, называется, насколько поможет самому студенту разностороннее получить образование такое?
3: Ну, вообще, сейчас это во всех вузах академическая мобильность очень тоже один из важнейших, это организация учебного процесса. Потому что академические мобильность, там, они получают это, во-первых, другой вуз, они другими глазами посмотрят, во-первых. И они принимают преподавателей, значит, это по другими взглядами. Дело в том, что там есть и опытные преподаватели, есть и профессора, которые хотели именно вот таких преподавателей, чтобы они учились. Вот поэтому мечта студента сбывается, это во-первых, и других вузов они увидят, какая там оснащенность, какая там материальная техническая база, там по всем это будет ознакомлюсь. Вот поэтому академическая мобильность это в настоящее время очень актуальна вот по всех вузах и во всех это между вузами. У нас тоже студенты часто даже не ближние и дальние за рубежом они обучаются именно академической мобильности. Там они набирают по один семестр, и там учатся, кредит набирают, обратно приезжают. Ну, ощущения у них очень положительные.
0: А вот именно у вуза какая возможность есть вот по академической мобильности, куда отправлять студентов?
3: Это на основании, значит, соглашения международных, там, они там,
1: и межвузовская,
3: наши, да? Да, межвузовская. Наши студенты, например, ОЖГУ, например, ИГУ, НГУ, также Корея, Япония, они там академическими мобильностями обучаются.
2: Академия мобильности, разрешите добавлю, академия мобильности, она, вот вы правильно вопрос задали, она очень, и коллеги очень хорошо ответили, академия мобильности, она необходимая вещь в современном образовании, потому что расширяет кругозор студент, чтобы не только в одном вузе, но и в другом вузе посмотрел, как обмен опытом. И да, каждый вуз сейчас вам практически предлагает много возможностей академической мобильности, благо международная деятельность у вузов у нас хорошо развита, то есть у нас и есть такие программы, которые полностью спонсируют возможности студента поехать вплоть до перелета и проживания. Также и двусторонние договора с дальним зарубежьем, с ближними зарубежьями, которые позволяют реализовывать академическую мобильность. Есть еще такое понятие, как совместно образовательная программа, то есть когда два вуза совместно дают образование студенту, и студент имеет возможность получить диплом обоих вузов, там, где, вот, например, 2 года он у нас обучается, 2 года, например, в Китае, в Корее, в России, и потом уже в 2 вузах есть возможность дать ему диплом, и он, у него образование получается таким международным, совместным образованием. То есть такие возможности тоже вузы дают, и КГТУ тоже сейчас активно дают такие возможности.
3: Двойной диплом, да?
2: Да.
3: Вот, двойной диплом, это помимо академической мобильности, они могут получить двойной диплом, если у нас имеется соглашение между вузами, да.
0: Хорошо. Ренат Бахатович, вот вы сказали про академическую мобильность, и вообще мы говорим про возможности студентов, которые им предоставляет вуз. Вот КГТУ имени Розакова, какая есть возможность по академической мобильности? Вот сами студенты чем интересуются чаще всего?
2: Так, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, на него можно отвечать часами, но сокращу ответ. Да, в КГТУ Мисхака Розакова мы предоставляем широкую возможность именно по мобильности. Вот, по мобильность подразумевается под собой, это краткосрочная мобильность, то есть вплоть там недели, 3 недели, это и летние школы, то есть такое понятие летних школ, которые сейчас мы активно разрабатываем, то есть на наши летние школы приходят студенты с наших вузов, партнеров, наши студенты участвуют в таких понятиях, как летняя школа, то есть летняя школа — это вот во время каникул, практики, они проходят в другом вузе, там, где включается и образовательная программа, и культурная часть. И есть семестровые мобильности, там, где студент обучается 7 семестр в вузе-партнере. И вот эти дисциплины, которые он обучался, мы по возвращению зачитываем. То есть мобильность, она возможна только в том случае, если за время обучения в другом учебном заведении эти дисциплины вуза засчитываются. Сейчас мы активно сотрудничаем с Европой. То есть у нас в этом году вот так уж совпало, что вторая моя обязанность — это именно вот по мобильности. Мы в этом году заключили около 12 договоров с Европой и уже отправили туда вот на весенний семестр более 20 человек. И большинство из них — это так, как в рамках программы Erasmus, они полностью оплачиваются, то есть покрываются за счет этого программы. Очень удивительно, но в этом году очень много у нас увеличилось количество желающих в Корею. У нас есть несколько договоров, там, где вот именно хотят в Корею пойти. У нас сейчас существуют 2 совместные программы с Китаем, и одну мы сейчас вот открываем, институт выдающихся инженеров, где по 3 направлениям тоже также можно будет год отучиться здесь, год в Китае и получить двойные дипломы. Очень много у нас в этом году также показатели мобильности увеличились с Узбекистаном, то есть желающих студентов семестр отучиться в Узбекистане растет с каждым разом, то есть по ним пойдут, обучаются, ну, видимо, ввиду того, что у нас похожие, много похожих, именно вот и культура, и языковой, поэтому туда идут. Вот, в Турцию у нас традиционно много желающих поехать, то есть много-много, и радует то, что сейчас студенты понимают важность академической мобильности, и желающих с каждым разом больше,
3: да.
2: И вот они участвуют в этой программе больше, потому что то ли дело, когда вуз предоставляет такую возможность, а когда активность студентов ведет к тому, что вот надо каждого удовлетворить мобильностью, это уже, конечно, ускоряет процесс и увеличивает количество этих программ и мобильности.
0: Ну, вообще, получается, это же проходит отбор именно студентов, да, для участия в академической мобильности, в программах?
2: Да, да, в зависимости от программы, какая программа, в какую страну, эти требования могут быть разными. Например, в летнюю школу, например, проводимый, вот у нас есть Крыса-Германский технический институт, там требования немецкий язык. То есть, да, если вы участвуете, там определенные уровни немецкого, а один, а два, наверное, все знают, вот эти уровни, так и есть и в английском, то есть вы должны сдать. Если, например, в Корее, то английский язык. В Китае там требуют сертификаты ЧСКЕ, то есть это знание, минимальное знание китайского языка. То есть, да, вот в зависимости от страны, от программ, требования какие-нибудь мобильности.
3: От учебного плана тоже, там программа, чтобы соответствовать или нет другого. Мы просто так, например, не отправляем наши студенты, например, если в Корее, например, тогда тоже по филологическим направлениям, по филологии направления. А также, значит, если Япония, например, у нас есть регионоведение или, например, именно общественное питание там есть. Там у нас тоже соглашение с таким, с Японием, и они тоже туда поедут. По направлениям, по требованиям, по именно что указывается нашим соглашением, по детям, по основаниям учебных планов. Просто так студент не поедет, чтобы он именно по, значит, содержание учебного плана у нас каким-то частью соответствовало.
0: Поэтому, и студент должен подходить под все критерии нужные.
3: И потому что язык он должен знать, и он и все хорошо учился. Это просто так студент же не поедет. А когда мобильность, это именно зарубежные страны, просто по всем критериям они у нас это отправляются студенты.
0: Хорошо. Динара Нажимудиновна, вот после того, как онлайн пройдут вот эти туры, в какой срок обычно абитуриенты должны предоставить окончательные все документы именно в сами вузы?
1: В сами вузы они до 30 августа должны предоставить оригиналы документов об образовании и другие документы, которые есть у нас в положении о приемах. И дальше вуз уже издает приказ о зачислении.
0: Если вдруг по каким-то причинам до этого срока ты не предоставил документы, это уже можно сделать, может быть, с начала сентября? Ну, может быть, кто-то находится либо за рубежом, либо, может быть, в регионах все еще из дома, как бы, да, не приехали.
2: Там уже учебный процесс начинает.
1: Ну, в этом году с 15 сентября, кстати, будут занятия. Я думаю, наверное, каждый вуз уже подходит здесь, как бы это уже индивидуальный подход. Там таких, в общем, жестких этих нет правил. Прям не принесли и уже не зачислили. Раз он поступил. Мне кажется, каждый вуз уже там определяет сам уже.
0: Тем более онлайн документы уже есть.
3: Да. Онлайн документы, если полностью есть, тогда студенты по твердый вариант это до начала занятий можно предоставить. Да?
2: Пусть и тоже люди, если там опишут ситуацию, конечно, они идут навстречу.
1: Конечно, надо гибко относиться к каждому студенту. Это же ваши клиенты, это ваша зарплата.
3: Да.
0: Получается, в этом году весь учебный процесс начинается с 15-го,
1: да, и вузы точно так же. Из вуза с 15 сентября.
0: Хорошо, вот у меня такой вопрос. На сегодняшний день вот какие профессии еще должны быть введены? Вот как именно Министерство науки сейчас изучает тот вопрос, в каком вузе может быть, да, конкретном открыть еще какие-то специальности, которые будут, например, удобны? Вот это я говорю не только, например, о бишкекских вузах, да, может быть, в Волжском университете, в Джалалабадском университете.
1: Ну, знаете, нашим вузам дана полная академическая свобода. Каждый вуз, если считает нужным, они подают на лицензию на то или иное направление. И даже сейчас статусным вузам, которые имеют особый статус, они могут сами разработать экспериментальный образовательный стандарт без лицензии и могут открывать новые актуальные направления.
0: Для этого они все документы все подают вам, да? Министерство?
1: Вузы, которые имеют особый статус, они сами разрабатывают экспериментальный стандарт. И как бы в министерство они не обращаются. А другие вузы, у которых нет особого статуса, естественно, они подают эти экспериментальные стандарты нам со всеми требованиями, обоснованиями, почему они открывают то или иное направление, актуальность этого направления, трудоустройство, где они будут, допустим, закончат то или иное направление, где они будут трудоустраиваться. Мы как бы коллегиально все смотрим. Отправляем в учебно-методические объединения, после их заключения мы им разрешаем.
0: А вот наоборот.
1: После они подают уже на лицензию, после разработки экспериментального стандарта, все документы подаются на лицензирование.
0: А вот наоборот, с теми специальностями, которые, к сожалению, не такое большое количество набирает студентов, вот что происходит с ними?
3: Но это вуз решает,
1: да,
3: этот
1: это
3: вопрос.
1: Вуз решает, например, закрывать, не закрывать.
3: Например, можно так? Бывает, например, вот именно вот естественно-научное образование, например, или физико-математическое образование, вот именно по педагогическому направлению, я хочу сказать. Но есть, например, физика, там могут поступить это штучные студенты, потому что каждый не хотят физикам. Но мы не можем закрыть, потому что в базисном учебном плане именно вот в школах требуется преподаватель физики. там предмет физика есть. Мы это один человек, или два человека, три человека, пять человек мы обучаем. А есть которые, некоторые это именно специалисты, которые, например, экология и природопользование, например, раньше было такое. Но это, на такое это направление ни один студент не приходит. И мы это отдадим это лицензию обратно. И на закрытие, да? На закрытие. Все закрываем. Это все вопрос вуз решает. Не количество, а именно качество нам нужно. Вот поэтому, где требуются так, какие именно специалисты или какие рыночные, что требуют, мы это только постараемся открыть. И постараемся вот это продолжать. И чтобы они качественно обучались, чтобы завтрашний день в школу они пойдут, чтобы они были сильным преподавателем, чтобы фундамент, чтобы они хорошо построили для будущих наших абитуриентов. Поэтому это все вуз рассматривается.
0: Хорошо, вот вы как вуз с особым статусом, да, вот какие у вас за последние годы после приобретения этого статуса были вот новые программы, и вот мы видим, что вузы, у которых есть особый статус, они могут, как вы сказали, да, более мобильно подходить к этому и решать, какие сейчас наиболее актуальны профессии и направления. И вот как проходит еще сотрудничество именно с трудоустройством, да, будущих студентов. Вот часто, я знаю, проводятся выставки, да, какие-то, да, и встречи именно с будущими работодателями.
2: Очень хороший вопрос. Спасибо. Стоит отметить, что вот наши коллеги сказали о том, что вот вузы с особым статусом разрабатывают эти программы, но при этом надо выразить благодарность министерству, потому что идет поддержка. Как вы сказали, вот по новым направлениям в этом году у нас 4-5 новых направлений, там, где будут и грантовые места. То есть все вы знаете про криптовалюту, про это. То есть вот эти вот специалисты именно в этой области, два направления, блокчейн и криптография. То есть теперь с этого года будем вести подготовку в наш вуз к КГТУ. Также стоит отметить, что есть большой проект Китай, Кыргызстан, Узбекистан, железная дорога. То есть также была поддержка данных направлений специалистов, которые будут работать по данным, по постройке данной железной дороги. То есть у нас в этом году будет 3 направления именно по железнодорожному транспорту. Также все вузы, наверное, ежегодно ведут работу по актуализации направлений. То есть, как правильно были сказаны коллегами, то есть есть направления, которые, да, если даже мало людей поступают, но они имеют стратегическое направление. В нашем вузе также есть такие направления, там, где они готовим специалистов, только один вуз готовит специалистов для всей отрасли. То есть там уже, даже если в данный момент идет мало абитуриентов желающих, то данная специальность сохраняется, потому что целая отрасль зависит от подготовки именно по данным направлениям. За последние годы, вот хороший вопрос у вас вы задали, по каким направлениям. У нас ежегодно около 5-6 направлений являются, мы как бы разрабатываем новые направления. При этом активно участвуют у нас именно те, кому нужны эти специалисты, то есть отрасль. Угу. Если так посмотреть, в прошлом году мы открыли бизнес-статистику, специальность, которую по статкому, по согласованию, то есть получилось так, что этих специалистов у нас долгое время не готовили. Это была прям программа именно, и совместно мы сейчас готовим. В прошлом, 2 года назад мы открыли такое направление, как разработка игр. То есть, если кто не вовлечен в эту IT-сферу, для него это вот, ну, странное название — разработка игр. Но хотя эта отрасль, оказывается, очень такая емкая, много требуется людей и вовлеченных в нем, как прям в киноиндустрии. То есть это также наши работодатели запросили о том, что вот нам нужны специалисты, которые имеют именно графическую часть игр делать. То есть вот таких на примерах, да, вот именно если необходимо специалист в той или иной отрасли, вуз очень гибко реагирует, и можно будет открывать уже специальности именно исходя из требований отрасли. Но при этом, да, вот краеугольный камень всего открытия — это трудоустройство. То есть, да, именно открывать те направления, которые в последующем будут востребованы на рынке труда. Специалисты по этой направлению.
0: Хорошо. Кенжигули Сартбаевна, вот вы тоже упомянули дуальное обучение. Это очень тоже так интересно, и думаю, что нужно для студентов, которые хотят уже на практике понять, каким образом, что их ждет в будущем, да? И именно для педагогических это, мне кажется, тоже еще важнее. Вот об этом расскажите, что говорят студенты, вот с какого, с третьего курса, да, они, получается, могут уже идти на практику?
3: Вообще по госстандарту, который действующим госстандартам, у нас это виды практики есть. Там адаптивная практика и профессиональная базовая практика, и профессиональная профильная практика. Вот именно, а сейчас вот по новому макету мы дали, значит, до 60 кредитов, чтобы студент в один год, чтобы именно там смог работать в школе или где-то. Вот поэтому дуальное обучение в этом году тоже мы пилотно сделали. Дело в том, что у нас открылся 12 летие, вот именно вот в связи с этим нам нужен было в школах преподавателей, нехватка преподавателей. Из-за этого у нас на основании приказа Минобразования, на основании положения дуальное обучение и обучение на рабочем месте мы уже отпустили около 300 студентов на дуальное обучение. Ну, нам дали это показатель очень хороший. Дело в том, что студент, чем теория, студент больше получает практику. Дело в том, что он уже или она уже в кухне школе. Он уже работает, он уже чувствует, своими руками держит, что такое это именно это школьник, школа, как школьные там
0: как именно, с детьми
3: да,
0: работать,
3: как с детьми да, работать, как вести занятия, методика и так далее. Если все как раз на своем руке. Вот поэтому студент, который не оканчивающий, вот именно в третьем курсе или третий-четвертый курс мы отправили, они все очень довольны, результат нам дали очень хороший. Почти они уже довольны, они очень. Даже они уже остались там работать, им понравился, потому что во всех сферах обеспечивали школу, и социальные там, и помимо того, они зарплату получают, и там и жилье им дали. Ну и вот поэтому дуальное обучение на сегодняшний день очень, как вы говорите, интересно и очень актуально. Вот там один из, чтобы вести, подготовить качественный это кадр, это дуальное обучение очень важную роль играет. Вот поэтому в этом году тоже мы новый стандарт тоже добавляем, значит, около 60 кредитов. Это уже почти, если это бакалавр 240 кредитов, из них это 60 кредитов, это считайте, это один курс получается. Mm-hmm. Целый курс они, не целый курс будет, например, полсеместра они будут находиться в школах. Вот поэтому и в школах, и там в садиках, и так далее. Это дает нам, наверное, хороший результат.
1: Ну вот я сейчас тоже узнала, была приятно удивлена, как это у имени Розакова, здесь, оказывается, здесь кафедра ихняя. Как называется?
2: Радиоэлектроника. Кафедра.
1: Здесь тоже студенты, оказывается, приходят, да, в неделю?
2: Да.
1: У нас... Это да. Называется обучение на рабочем месте.
3: Да.
1: Пожалуйста, все видят на практике.
3: Да, Динара Нажимидовна и наши тоже именно подготовку журналистики. Наши журналисты тоже здесь три кабинета есть.
1: Видите, это уже вот обучение на рабочем месте.
3: Вот есть у нас, знаете, да?
0: Да.
3: И именно вот журналистика, все предметы здесь на ваши коллеги ведут занятия. Вот, например, несколько преподавателей здесь находятся в вашем работнике, они ведут занятия здесь. Вот как Эльвира Сатбековна, там, Талая Гульчабдаровна и так далее, они здесь уйдут занятия. Правильно же? Вот у нас тоже это как база осталась.
1: Да, база.
2: Да.
0: Да, как раз тоже хотелось бы сказать о том, что именно практика для студента – это очень важная часть. К нам тоже приходят студенты, видят, смотрят, как работа проводится и тоже уже вовлекаются в этот процесс.
3: Да. И они интересуются, они еще думают, я действительно правильно, в раннем возрасте они уже решают этот вопрос. Я правильно это выбрала
1: профессию?
3: Это, да, или неправильно? Вот как раз обучаются, и сразу они себе чувствуют. А если действительно я человек-педагог, или я ошибался?
1: Вот. В некоторых вузах, вот мне понравилась практика, они неделю один раз обязательно отправляют. Вот в течение года неделю один раз стабильные студенты идут на практику.
3: Школьный день называется это.
1: Теория практика. Я бы хотела, чтобы все вузы взяли бы это. Тем, чтобы, например, именно не выделять дни. Вот они ушли на практику, все. Обычно так же там на две недели уходят. А именно в течение года разделить неделю один раз на практику.
3: 32 недели, вот и они ходят. У нас тоже такая практика есть. Школьный день называется, адаптационная практика. Студент со второго курса неделю один раз будет в школе. Вот видите, значит, 32 недели, это один, каждую неделю студент там находится. Один день, это называется школьный день, то есть адаптационная практика.
0: Угу. Очень интересно, наша программа подходит к концу. Динара Нажимудиновна, хотела бы вот у вас тоже спросить какие-то, может быть, напутствия, да, чтобы студенты тоже следили за всей информацией, может быть, как раз вовремя регистрировались в этом, на этом самом сайте, чтобы поступить в ВУЗ.
1: Что я хочу пожелать абитуриентам? Хочу пожелать, чтобы они выбрали правильную профессию. Профессия – это на всю жизнь. И следили за сайтом Министерства науки, высшего образования и инноваций. Плюс у нас есть соцсети везде нашего министерства. И плюс пусть следят, там мы будем размещать все графики на нашем портале Абитуриент 2020. Все графики, все приказы, все положения будем размещать на этом портале. И даже видеоролики есть там, как зарегистрироваться вплоть до пошагово.
0: Хорошо, спасибо вам большое за всю информацию, за участие в сегодняшнем эфире. Я надеюсь, что будущие абитуриенты сейчас многие прослушали и взяли для себя на заметку, что нужно делать и как выбирать вуз и профессию. А я напомню, что сегодня у нас в программе «Точка зрения» приняли участие главный специалист Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Динара Бекташева, главный специалист департамента по аккредитации, лицензированию и мониторингу качества образовательных программ Кыргызского государственного университета имени Шаналы Арабаева Кенжегуль Кытыкбаева и ответственный секретарь приемной комиссии Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Разакова Ринат Бакытов. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
4: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкөдө, Америка Кошмош Штаттары, Канада жана Мексикада өтіп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
5: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
6: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөнүн сүмбекенде бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси.